0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Еду любите фотографировать?
4: Да, да.
5: Ненавижу. И всех фотографируешь.
3: Вот ты раньше, вот реально, Андрей раньше работал поваром. Все же приятно же, когда ты красиво сделал и захотелось твою еду сфотографировать.
6: А потом ее некрасиво съели.
3: Как оказалось, еда сейчас чуть ли не на самом последнем месте по тому, что люди фотографируют.
5: Так провели
3: исследование.
5: Да все
3: уже надоело. Провели исследование. И молодые россияне, ну как зумеры, да, мы их так называем, фотографируют книги чаще, чем друзей своих.
5: Это, кстати, тоже стримота.
3: Слушай, показалось, книга сегодня это часть визуального образа. Mm-hmm. Не факт, что все это читает, а просто я сфотографировала книгу.
2: Да. Я читаю.
3: И все это транслируется в социальных сетях. Чаще фотографируют только природу и интерьер. Вот на втором месте это книги. И далее уже по списку одежда, животные, потом уже друзья. Что-то друзья-то уже тоже не фотогеничные. И еда.
5: Ну, мне кажется, вот это, это какой-то несправедливый рейтинг. Не услышу ни одной позиции, а подруги мне рассказывают. Я его не просила, он взял мне, скинул свой. Так что кое-что еще фоткают нередко.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Катапульту. Реклама.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.

0: Доброе утро в Екатеринбурге, 7 часов и 4 минуты. Пятница сегодня, 19 июня. Ох, сколько событий впереди нас ожидает.
1: Да, вам сегодня лучше отоспаться, чтобы сегодня всю ночь гулять, музыку слушать, петь, танцевать.
0: Погода классная.
1: О, как нам повезло.
2: Я, короче, все понял. Я прочухал эту фишку. Дождь, причем ливень с грозой, начинается именно в тот момент, когда я решаю побегать.
0: А, да?
2: Три раза на этой неделе я бегал. Сегодня я бегать не буду. Сегодня я работаю, так что расслабьтесь, ребята.
0: Да. Но сегодня не будет дождей. Да, сегодня без осадков, завтра без осадков. Причем сегодня обещают вроде как около 25 градусов, завтра 26-27. В общем, погода классная, да, и выходные, и все как-то так совпало прям. Чудеса какие-то.
2: А я все три дня работаю, а вам, ребята, желаю только одного, расслабления.
0: Да, я, например,
1: а ты воспринимай работу, как будто бы это развлечение. Ты же тоже на ночи музыки, по сути. Ты будешь слушать музыку, ты будешь ставить музыку.
2: Да, да.
1: Ты, по сути, самый важный человек.
2: Ну, прям мед в уши. Для меня, да, лучший отдых – это смена деятельности.
0: Стоять как раз за другой стороной диджейки, как я всегда
1: говорю. Да, и чтобы все танцевали, чтобы все слушали музыку.
2: А включи луч солнца золотого.
0: Ну, луч солнца золотого будет сегодня ночью.
1: Если что, афишу готовлю для вас, конечно, полную не смогу приготовить, что это просто невозможно обхватить.
2: Ну, хедлайнеров давай нам.
0: Ну, все это будет буквально через минут 10-15. Да. Ну, а пока мы вам всем желаем доброго утра. Это «Катапульта».
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
10: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Кредит предоставляет по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Калутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
13: Ого! Скоро дом построишь?
14: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
13: Не теряй время! Звони в «Лос Маркет». Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
14: «Лос Маркет»?
13: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
15: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
16: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
17: Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
18: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
19: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта.
21: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор афиши ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: Я нагрузила меня словами.
2: Не спи больше в бюстгальтере, это вредно.
3: Лина. Это я.
4: Доброе утро, 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и, конечно, да, мы уже говорили, что сегодня в нашем городе пройдет ночь музыки, летят к нам, надеюсь, долетят, потому что вчера была очень серьезная ситуация с перелетами, Москве, особенно да. из Москвы. Надеемся, что музыканты к нам долетят, и будут сцены, будет музыка. Это уже 12-й по счету фестиваль, и первый без его...
0: Основателя,
4: да. без Евгения Гринбурга, но пройдем, мы повеселимся, чтобы
5: дело его живет, и я уверен, будет жить долго.
4: Ну, очень много площадок, есть сайт Ural Music Night 2026, забивайте в интернете, и он очень удобный по площадкам, по вашим музыкальным предпочтениям.
3: Но ведь хочется знать, где самое вкусненькое.
4: Ну, конечно, я на самом деле, вот то, что вы любите, вот прямо вот смотрите, и любите вы песни строительных отрядов, Знаменку, вам, пожалуйста, в литературную эстраду, литературную квартала, летняя эстрада там. Если любите джаз, вам в Синару там прекрасно будет такая в тихой роскоши. Можно
5: если
4: будет,
5: любите Six-Seven, вам домой. Сидите дома.
4: Любите хоровое пение, пожалуйста, в Музее истории Екатеринбурга. Там будут все хоры, любительские, профессиональные, камерные, академические, даже мамские. Если любите танцы, вот, чтобы не пение было, а именно танцы, это вот, пожалуйста, театр провинциальные танцы у нас тут рядышком в Колизее. Пожалуйста, с вечера и до самой ночи. Исторический сквер, конечно, это одна из самых главных, пожалуй, площадок. И здесь музыка будет с 18.00. В завершение всего концерта будет уже как хедлайнер Юлия Савичева. А вообще там будет и вот наша с вами коллега Вика Левицкая. Она будет и в историческом сквере. И она будет в Гринвиче.
5: На Есторе, по-моему,
4: да? в Есторе. И потом еще, кстати, я тоже прям скажу, что 20 числа ее можно увидеть будет в Центр-клабе. Там будет уже ночь музыки проекта «Парадигм». И там очень крутые музыканты приезжают, вот все, кто в электронном таком звучании, из Краснодара, из Москвы, из Челябинска. Очень-очень
0: много. Там будет диджей «Север», кстати, программы которого у нас выходят по вечерам иногда на радио.
4: Там будет Артега, там будет Николай Чкинар, это же вообще легендарные люди, да. Будет «Зло». Короче, большой...
0: Но это завтра.
4: Это уже завтра, да, вот отоспимся и туда уже пойдем. Что, главное еще, что у нас... А, вот, что я хотела сказать.
0: Подожди, можно я тебя перебью? Да. Ты говоришь, что главная площадка в историческом
4: сквере. Несколько
0: сквере.
4: Главных площадок.
0: Все-таки самое-самое главное, это у театра драмы.
4: Это туда, это уже ближе к вечеру, прям совсем туда обязательно все стекаемся. Потому что там будут запрещенные барабанщики, потом будет смешбен, потом будет группа ТОП, потом будет группа ЧАЙФ, и ровно в 2:55 акция «Светает чайф», и камерный оркестр «Бах» будет петь песню «Луч солнца золотого».
5: Это ж как дядя Вова, он уже не молодой, до 3 утра ему
0: нормально,
5: не спать.
0: Нормально,
4: прекрасно, это же рокеры, да.
5: Конечно. Ну, посмотрим.
4: И вот еще, чтобы про рокеров. В рок-центре «Таркус» будет ночь музыки, и выступит единственная на Урале танцовщица «Metal Belly Dance». Это танец живота под хэви-метал, представляете себе?
0: Офигеть.
4: Екатерина Герлах, и она еще и главная защитница прав шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Так что гостей прям ждут уникальные шоу-номера, еще и под хиты Мэрилина Мэнсона. Это
0: прям разорваться.
5: Я, кстати, посмотрел. Транспорт общественный, в том числе метро, будет до 2 ночи сегодня работать.
4: Это спасибо большое, потому что и за погоду спасибо, и за метро спасибо. И вот Ural Music Night смотрите на сайте.
0: Да, а мы с Линой сегодня, кстати, да, тоже можно об этом сказать, что с часу дня в Домне начнется распродажа уральских брендов.
4: Это 3 дня будет длиться. Да. Это архивы будут продавать наши уральские бренды. Все собираются, там столько будет, много всего. Приходите обязательно в Домну 3 дня подряд, вот за 12 часов.
5: Вот
4: смотри, купить что-нибудь модненькое и пойти на музыкальный фестиваль.
5: А
4: это
5: вы
4: же
5: там
4: идеально.
5: Что будете, петь, танцевать?
4: Мы там будем покупать.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
10: Реклама.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Артем, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
16: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
17: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку

0: Центр.ЕТПКО.РФ.
1: Для зрителей старше 6 лет. МАО Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля используют риботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2. «Lucky Motors».
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Катапульта.

0: Доброе утро, автомобилисты. 7:29 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. На дорогах города сейчас движение рабочее, хотя показывают Яндекс.Карты 3 балла. Есть затруднения. Начнем с Уралмаша по Бакинских комиссаров перед Кировоградской пробка. И, кстати, в обратном направлении тоже, по какой причине, непонятно. На Шевской фронтовых бригад закончили ремонтные работы, и там зелено все, то есть пробки нет. Но выезд с Уралмаша на машиностроителей пока тоже в небольшом затруднении все-таки есть. Опять-таки напомню, что там тоже закончили ремонт еще в середине недели. Из-за этого тоже мы более-менее спокойно там проезжаем теперь. На Восточной перед Челюскинцев затруднен проезд. Есть также небольшие затруднения по Московской. Московская перед Пестеринским переулком. Также на Репина от Визбульвара есть небольшая пробка. Затруднен проезд сейчас со стороны ЖБИ. Это выезд на улице Сарамолотова перед Высоцкого. Есть пробка, а по Высоцкого, кстати, в сторону Малышева нет. Есть затруднения также на Комсомольской перед Малышева в направлении Первомайской. Ну и, конечно, ремонт дороги на Московской от объездной в направлении Волгоградской очень сильно затрудняет проезд. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: А интересует такой вопрос о Nissan X-Trail. Хочу взять, ну, 22-го года где-то вот так. Владивостока.
2: Самое главное заблуждение людей, которые покупают подобного класса кроссоверы, в том, что они купили нечто суперпроходимое. Да нифига. У X-Trail самая ахиллесова пята, это когда начинают кипятить систему полного привода и начинают выезжать на какие-то серьезные там моменты, связанные с пробуксовками, снег обычно, такая вот проблемная тема. Я скажу так, вот для меня... Как бы вот тот кузов, который ты смотришь, он получается что, четвертый, да?
3: Ну, да.
2: Ну, это такой более квадратный, в отличие от 32-го. Значит, ну, вот 31-й был стандартным холодильником, честным за свои деньги. У него очень много поклонников, неспроста. Потому что машина была достаточно проста, функциональна и доступно. Как только начали добавлять гламура с 32-го кузова, кучу всяких вещей, там, связанных с электроникой, тут же появились моменты, когда у людей возникло и отторжение у старой аудитории, а у новой немножечко полезли глаза на лоб, когда начались ремонты, потому что это уже не так по-народному стало. Но сказать, что это развалюха, да нет, нормальная абсолютно машина, то есть вот этот квадратный кузов мне больше нравится, и, наверное, четвертое поколение за это бы похвалил. Мы даже гибрид как-то поюзали. Ничего, такая тема интересная. У них там есть интересные моторы, которые в 200 лошадей. Тоже как бы такая тема на полном приводе в городских условиях в демисезоне. Хорошо. Цена вопроса, на мой взгляд, великовата, и он переоценен, он не такой комфортный и не такой простой в плане ремонта, но если это хорошего состояния машина, достаточно свежая, там в районе 5-6 лет эксплуатации и пробег относительно небольшой, почему бы и нет. Главное эту машину проверить. Если ты сам собираешься во Владик за ней ехать, придется, ну, нам, наверное, 3-4 дня-то заложить на процесс выбора.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажи, пожалуйста, катал, не катался УИС S09. Катал, не катал, твое мнение, интересует семиместный автомобильчик на полном приводе, ну и с автоматом, естественно.
2: Ну, мы покатались, правда, не сильно долго, я не смог его взять, мне просто некогда было на этот, господи, на долгий тест брать его. Я так скажу, если вот вам нужно функциональный автомобиль, который будет более-менее нормально выглядеть с какими-то еще там интересными штуками, несмотря на то, что у него по сравнению с другими моделями еще и дизайн считается уже такой повзрослее, то есть он... Как это правильно-то сказать? Он не обновлялся так быстро, как это делали все остальные в концерне. Я считаю, что за свои деньги нормально. У него там были интересные вариации очень по салону. Мне прям вот у них там с зелеными вариантами были, мне прям зашел. Но марка не особо раскручена из всего концерна. Но в целом качество такое, что вполне адекват под свои деньги. Настройка через планшет всего меня не устроила. И настройки по подвеске я бы, наверное, сделал поинтересней. Но для меня пока как бы в этом сегменте, допустим, больше раскрыта тема у Cherry Tiggo T9. Вот да, там как бы с настройками подвески я порадовался. Но в целом, говорю еще раз, если ты готов вот как летчик-испытатель на себя взять вот это все, то пожалуйста. Мне не хватило немного тактильных кнопок, там, расположения их и... Что еще? Ну вот я говорю, ожидал чуть большего комфорта. В плане надежности пока таких долгих пробегов и на опыте у меня конкретно нет, под наблюдением автомобилей нет, поэтому ничего сказать не могу.
3: Ну, понял, услышал тебя.
2: Ну, пожалуйста. Тебе спасибо. Друзья, благодарю за внимание и звонки. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
5: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ого, как подвеска стучит.
7: Полгода не могу найти, в чем проблема.
8: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
7: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
9: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42. Кто-то...

0: дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
15: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
15: Черри, Белджи, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Биразовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/akcia/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.
7: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 46 минут в Екатеринбурге.
3: А вот как в такую погоду сделать свое утро еще приятнее? Надо всего лишь дозвониться к нам сюда в эфир по номеру 237-104. Для вас приготовили интересный вопрос, три варианта ответа. Правильно ответите, и приз ваш.
2: Спонсор нашего конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич. Так вот, звонок сразу появился. Алло, привет.
3: Привет, привет.
2: Как зовут тебя?
4: Василий.
2: Вася, на работу едешь?
4: Нет, уже на работу.
2: А что за работа такая в 7.47?
3: Ранняя пташка ты наша, ну давай.
4: Водитель. На объекте сижу, уже жду, работу.
5: Ага, но ты, у тебя нет дресс-кода, да? То есть, может, в любом...
3: Ты никак Джейсон Стейтем в смокинге не перевозишь?
4: Нет.
3: Но, возможно, он у тебя появится.
5: А скажи, а что, ты умеешь завязывать галстук?
4: Нет.
2: Не умеешь?
3: Ну, ты в нашей
5: банде, туториалы есть в интернете, если что, пусть будет повод куда-нибудь в галстуке выйти. Но...
2: И у тебя бабочки тоже никогда вот не было, да?
4: Нет, не было необходимости.
2: Ладно.
5: Просто вопрос у нас будет про галстуки.
2: Ага.
3: Я думаю, ты справишься с ним.
5: Я зачем это сказала?
2: Ладно. Вопрос такой. Есть такие слова. Виндзор, полувиндзор, четверка, прат. Это популярные способы затягивания какого мужского аксессуара?
3: Завязывание, только не затягивание.
2: Завязывание.
3: Затягиваю туда. Девочки, проснитесь. Короче, варианты. Шнурки, галстук, ремень. Не знаю, как ты справишься, но давай, братан, мы в тебя верим.
5: Вася,
4: я думаю, шнурки.
3: Шнурки. Ты прикалываешься или ты сейчас серьезно говоришь?
5: Да, все.
2: Ладно, мы принимаем твой ответ, это неверный ответ.
5: Да, это неверный, Вася.
3: Василий, вот... прощай.
2: Не слушаешь ты женщин, Вася.
3: А Вася, вот мне кажется, просто не проснулся еще
2: да,
3: немножко.
2: Да, ладно, следующий звонок. Алло, привет.
3: Привет, как зовут?
6: Добрый день, Олег.
2: Олег, ну и что? Какой?
6: Галстук, конечно.
2: Ну, конечно, галстук.
3: Верно.
5: А какой твой любимый?
2: Лина все сдала вообще раньше времени.
5: Да, ну, слушай, это известно на самом деле. Мы тебя поздравляем, Олег. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужских костюмов «Братья-джентльмены». Прикупи себе что-нибудь красивое. Вот, кстати, уже сегодня можно пойти на ночь музыки.
2: Да, почему бы и нет. Трубку не клади, кричи «Катапульта».
3: Давай, 3-4.
6: «Катапульта».
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил по итогам саммита президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к журналистам после завершения основных мероприятий в Казани. Также среди заявлений президента было оказание помощи в поддержании мира и стабильности в регионе Юго-Востока Азии. Сотрудничество России и стран АСЕАН Владимир Путин предложил расширять в сфере экспорта лекарств и удобрений. Защита обжалует арест водителя 81-го автобуса, который совершил ДТП у храма Большой Златоуст. Апелляция также подана и на арест директора транспортной компании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области, от адвокатов поступили все соответствующие документы. 12 июня директор компании, а также водитель автобуса были арестованы до 10 августа. Обвинения предъявлены по статьям нарушения правил дорожного движения, повлекшая смерть, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет агентство ТАСС. Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%. Об этом пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИС и академический. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «РУ» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте нашчетчудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Пошла жара.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и небольшой дождь. Температура воздуха плюс 25-27.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Регинас в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте reginas-havail.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 19 июня на календаре. За окном плюс 21 градус. Изменили прогноз синоптики, все-таки сказали, нет, осадков сегодня не будет. И не ждите, и не просите даже.
1: Не просите, да.
0: Да, вот вам жара, получайте ее. И, конечно, вечерние все мероприятия, связанные с Ural Music Night, будут просто под шикарнейшей погодой.
2: Ну, приятно, приятно.
1: Берите водичку с собой.
2: В такую погоду, мне кажется, даже работать как-то приятнее, знаешь. Когда дождь, хочется как-то забраться под одеяло, вот с чаем где-нибудь уединиться.
0: Вообще в пятницу классно работать. Ты понимаешь, что впереди тебя ждет такое классное будущее, выходное.
2: Очень много хороших мероприятий, есть чего выбрать, но я как человек любитель футбола, конечно,
0: внимание
2: приковано к чемпионату, да. Немножко такая сводка из новостей, они все небольшие. Ну, во-первых, вчера первый матч в истории чемпионатов мира отсудила женщина. Это был матч Чехия-ЮАР. Я сначала смотрю, девушка, что ли, судит матч, потому что не было никаких анонсов, и очень было забавно, когда, знаешь, такие футболисты, матерые мужички по 2 метра ростом подбегали
0: она
2: к этой
0: мелкая?
2: Женщине. Ну, она такая мускулистая, я бы сказал. Подбегали к этой женщине и жаловались, а он меня ударил, а он меня пнул. Она такая спокойно.
0: Такая мамочка.
2: Да, всем карточки раздала, пошла дальше свою работу выполнять.
1: Как воспитательница в детском саду.
2: Ну, типа того, да. Но отсудила хорошо, хвалят ее за ее работу. Кроме того, чудо произошло вчера на матче Узбекистан-Колумбия. Во время первого гола колумбийцев, когда они вот первый мяч на чемпионатах мира забили, сразу трое человек встали с инвалидных колясок и отплясывали, отмечали гол.
0: Это запланировано, я так понимаю.
2: Да-да-да, это, я так понимаю, кто-то решил пробраться жульничать в зону для инвалидов на инвалидных колясках, но не смог сдержать эмоции.
1: Это Кашпировский, даже ему не снились.
2: Да-да-да-да. Как говорится, чемпионат творит чудеса. Ну и главная, наверное, сенсация, главным крашем неожиданно стал у всех девчонок на чемпионате мира
1: вратарь,
2: нигерийский, да, вратарь. Сейчас
1: такой.
2: Скажу, как его зовут.
1: Красавчик.
2: Что-то я не могу. А, вот, нашел Мадуки Окое. Его
0: да
2: зовут.
0: Да неважно, как его зовут.
2: Да. Миллионы зрительниц, короче, включают матчи чемпионата мира, чтобы посмотреть на него, насладиться. Ну, реально, прям такой плеймой. Да.
0: Мачо, конечно.
2: По 2 метра ростом. Ну, короче, девочки, я вас расстрою. Главное, загвоздка заключается в том, что нет, он не женат. Сборная Нигерии не играет на чемпионате мира.
0: Подожди.
1: Ну, а что нам мешает смотреть-то на него?
0: Нет, просто сборная Нигерии не играет. А с чего его выбрали самым клевым?
2: Кто-то из девочек его увидел, решил, что он играет на чемпионате мира. Да, растиражировали это все.
1: Девочки, вы все перепутали.
2: Да. Самое забавное, что этот чувак где-то в отпуске находится и не понимает, почему у него набираются подписчики в соцсетях. Что он такого сделал?
0: Так, давайте вспомним Акинфеева. Я помню, как девочки по нему сохли. Ну, конечно, тогда Россия участвовала в чемпионате.
1: Я тоже сохла по его ножке.
0: Что он творил, на...
1: Мне вообще он до сих пор нравится очень.
0: И он не играет сейчас тоже, поэтому все равно давайте топить.
1: Слушай,
0: за нашего.
1: Дэвид Бекхэм тоже не играет, но он красавчик.
2: Дэвид Бекхэм в порядке. А вы видели, какой у него лук, какие у него морковки?
1: А какие у него курочки? Я тут недавно смотрела видео.
0: Курочки настоящие.
1: Он показывает, как он одну курочку, причем очень такую симпатичную, с такой с белым таким хохолочком, он ее отсадил в другой курятник, потому что в общем курятнике ее обижали, и ей даже немножко там досталось в макушку, поклевали. И он ее отсадил, он ее так гладил, она на него так... Вот прямо реально, как будто бы он с котенком.
2: И где-то за углом, из-за сарая, недоцелованная, недолюбанная Виктория Бекхэм выглядывает, такая, ах ты, курица.
0: 237-104. Телефон нашей студии, у нас впереди игра, которая называется «Что было раньше?». Нам сразу два звонка нужны. Девочки, мальчики, звоните, пожалуйста, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: На старт! Внимание!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
2: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
7: Ну как?
2: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
12: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
13: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
14: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Tenet Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Tenet». Встречаемся в «Tenet Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 72-70-65.
18: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов 15 минут. Мы начинаем игру, которая называется «Что было раньше?». Спонсор конкурса «Окит Екатеринбург» – аквапарк «Лимпопо».
3: Сергей до нас дозвонился. Работает он автослесарем. Привет, Сереж.
2: О, привет, Сереж.
4: Доброе утро.
2: На себя, на кого ты работаешь?
3: На дядю.
2: Угу.
4: На Мобил-1.
2: На Мобил-1.
3: Так серьезно это сказал.
5: Скажи, а какие у тебя планы на сегодняшний вечер, на эти выходные?
4: Думаю, на Урал съездить. Урал Music Night.
2: А куда конкретно? Выбрал площадку уже?
5: Что интересно тебе?
4: Пока еще нет. Думаю, везде по чуть-чуть.
2: В центр приехать, а там уже все пойти по всем.
3: Ну, кстати, многие, да, так и планируют.
5: Сейчас узнаем, куда пойдет твоя соперница.
2: Кто у нас на связи?
3: Лена. Лена, привет.
5: Лен.
6: Привет.
5: Привет. Ты куда собираешься?
6: Пока не знаю, будет от погоды зависеть.
5: А погода шикарная будет, Лен. Все уже известно, понимаешь?
2: Конечно.
5: Погода уже не отмажется.
2: Вот погода известна, поэтому куда ты собираешься? Мы тебя еще расспрашиваем.
6: Значит, пойдем с детьми на озеро.
2: На озеро? Подожди,
3: мы... сегодня или выходные?
6: Ну, они сегодня ходят, пойдут.
3: А что за озеро? Расскажи, пожалуйста.
6: Исетское.
2: Верхоисетский пруд, да?
6: Нет, Исетское озеро.
2: Что это так?
6: Среднеуральск.
2: А, в Среднеуральске.
3: Ты там живешь и работаешь?
6: Да.
2: Ну, то есть ночь музыки сегодня мимо тебя проходит?
6: Да.
3: А на озере в такую погоду тоже классно.
2: Да.
3: Давайте поиграем.
2: Давайте поиграем. Сейчас мы вам будем задавать вопросы, что появилось раньше. Ответите верно на 3, получите приз. Погнали.
3: Итак, первый вопрос. Какой фильм вышел раньше? «Самые первые звездные войны» или фильм под названием «Рокки» с Сильвестром Сталлоне? Сергей, ты как думаешь?
4: Я думаю, что «Рокки».
3: Угу. А Лена?
6: Я тоже думаю, что «Рокки».
3: Дальше. Хорошо, дальше.
5: Какая музыкальная группа появилась раньше? Смысловые галлюцинации или группа «Лицей»?
2: Ой, помните такое?
5: Да, конечно, вообще.
2: Ну, это понятно.
3: Сереж, ты как думаешь?
4: Я думаю, «Лицей».
2: Так, Алена?
6: А мне кажется, что смысловые галлюцинации.
2: Хорошо. Ну и такой вопрос. Какой город был основан раньше? Суздаль или Осло?
3: Осло – это столица Норвегии, если что. Сереж, ты как думаешь?
2: Помним Олимпийские игры там.
3: Угу.
4: Думаю, Суздаль.
2: Okay. Алена?
6: А я тоже думаю, что Суздаль.
3: Записали.
2: Как-то хочется, чтобы он пораньше был, да? Ладно, давайте.
3: С фильмами вы оба угадали. Молодцы. «Звездные войны» самые первые вышли в 78-м году. Тогда произведение «Фурор». Это был первый фильм с такими компьютерными спецэффектами. А «Рокки» пораньше вышел в 76-м. Он еще даже черно-белым был.
5: Группа «Лицей», которую я действительно обожаю, это та команда, когда была там Настя Макаревич, Изольда с такими волосами, Лена Супонева. Это было, конечно, просто бесподобно. И группа организовалась в 1991 году. А смысловые галлюцинации скооперировались и стали играть в 89-м году.
3: Чуть пораньше.
2: Да. С городами. Тут вы тоже провалились, потому что Суздаль, несмотря на то, что кажется, ведь он, ну, прям
3: один
2: совсем...
3: Один из самых старых городов, да.
2: В 1024 году основали, а Осло, представляете, ровно в 1000 году.
3: Вот так, да, небольшая разница. Не хватило вам правильных вариантов для победы.
5: Страшно.
3: Ничего страшного. Желаем вам хорошо отдохнуть, оторваться в выходные. Ну и с вас громкий крик катапульта. Давайте, 3-4.
4: Катапульта!
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
11: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: сборной Конго, той самой, самой модной леопарды, Мишель Каку Анимгила, значит, очень, на самом деле, известный парень, он весь матч с Португалией, ребята играли, изображал памятник Патрису Лумумбе, то есть он стоял неподвижно все то время, пока играла сборная Конго. Зачем? Патриса Лумумба – это известный национальный герой, первый премьер-министр страны, в честь которого, кстати, назван Руден.
1: Ага, и улица у нас.
0: Ну, вообще, да. Ну, в общем, он весь всю игру стоял неподвижно, изображал памятник, причем он всегда одет в какие-то... На каждой игре, везде, где играет Конго, он всегда вот так вот стоит. Конечно, на него большое внимание, его снимают, и все такое, значит, он привлекает внимание. Он всегда одет в яркие костюмы, там, по-моему, красные брюки у него, голубой пиджак такой красивый, рубашка. В общем, еще какие-то ретро-очки,
1: что
0: всякие аксессуары красивые.
2: Ну, нет, во-первых, перформанс, хочет, я так понимаю.
0: Это перформанс. Это, во-первых, ну, он хочет... Это дань уважения. Внимание. Это дань уважения. Uh-huh. Во-первых, это национальный герой у них там, который это просто, они его превозносят. Вот. Ну, и, кстати, так как они сыграли 1-1, с Португалией.
2: Молодцы,
0: а,
2: да.
0: А Португалия — это просто фавориты, да?
2: Там за них Роналду играет легендарий.
0: Да, конечно. И так как они сыграли 1-1 в ничью, то есть все шансы есть еще посмотреть на этого красавца.
2: Ну, у них еще, да, еще как минимум два матча будет. Да. Надеюсь только, что он пенное не пьет перед этими перформансами, потому что очень тяжело будет стоять.
0: Да, он еще реально неподвижно, просто реально как статуя. Ну и завершилось видео со свадьбы в Бразилии. Вот о чем думали, как вот планировали эту свадьбу. Там, значит, гости прямо во время церемонии бракосочетания. Мужчины все сидели в планшетах и телефонах, смотрели прямой эфир, как раз играла Бразилия. И когда жених говорил «да», все гости кричали «гол». Никто не смотрел на жениха с ним. Всем было, собственно, по барабану. Вот я не знаю, как происходило планирование этой свадьбы. Конечно, это красиво, это интересно, это запоминающееся. Но то, что всем было глубоко наплевать на то, что там что-то кто-то бракосочетается, и всем было только интересно, что происходит на футбольном поле.
2: Ну, у мальчиков эти дни, девочки.
0: Да, девочки там тоже все болели.
2: Я просто сразу, да, вспоминаю 18-й год легендарный, когда тоже у нас был чемпионат. И как раз, когда Россия играла с Хорватией в четвертьфинале, у нас была свадьба. Я помню, там батя на этой свадьбе просто вот все 6 часов сидел с таким каменным лицом, и на первом танце как раз начался матч, забил, по-моему, Черышев гол. Батя просто таким счастливым не был никогда.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
6: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
5: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
7: Реклама.
5: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Это что, цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
5: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
5: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
7: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь.

0: Обратитесь со специалистом.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
0: Подробности на motivtelecom.ru.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
0: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: уважаете свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт stuttberg.rf.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я как-то

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8.33 в Екатеринбурге на радиопилот «Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера ИН. Ну что, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Пробок почти нет. Затруднения имеются, но всего на 3 балла. Пробка на объездной от Громова до Амундсена. Небольшое затруднение на Гагарина от Педагогической до Малышева. Все, видимо, поехали на работу через этот участок. На Комсомольской от Педагогической до Малышева тоже небольшая пробка. На Машинной от Щерса до Фурманова сложно проехать. На Репино в районе Тульского переулка тоже небольшое затруднение. Ну и на Московской пробка от Объездной до Волгоградской. Там на Волгоградской, напомню, целый месяц будут действовать ограничения, так как перекладывают тепловые сети, поэтому сложности там будут с проездом. Имейте в виду, если есть возможность, объезжайте. Ну а в целом, смотрю, по центру более-менее свободно. На Уралмаше тоже пока все спокойно. Выезд с отдаленных районов не страдают. Ну и выезд с Жибайки, и въезд, и выезд тоже пока все нормально. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Манжара, рестайлинг и последнее поколение, которое на престиции лошадей стало мощнее, спировали?
2: Да, я катанулся. Слушай, ну он как стоял всегда в фаворе спроса, так и стоит. Конечно, интереснее он стал для тех, кто более динамичную езду практикует, но вот цены, которые сейчас так это поднимаются, они планово, конечно, поднимаются, я понимаю почему, но все же, честное слово, как-то кусаче все это, кусаче. И, мягко говоря, уже не совсем адекватно действительности. То есть там вот мощности там свыше 250 лошадей, во-первых, надо посчитать налоги для людей, которые этого не делали. Ну, просто надо хотя бы понимать, сколько денег вы будете платить. Во-вторых, цена, которая подлетела под 5 миллионов, тоже как бы не очень сильно устраивает. Уже как бы возникают вопросики к автомобилям этого бюджета. Хотя до сих пор он лидер, и я понимаю почему. Там ближайшие конкуренты типа ГС восьмых, ну, откровенно говоря, по популярности проигрывают, хотя тоже в фаворе, и это вот входящие в тройку модели, чаще всего рассматриваемые.
3: Да я вот к чему по цене-то и хотел спросить, потому что официалы последнюю генерацию продавать, я так понимаю, даже и не планируют. Вторую сейчас продают по 4 900. Так вот, я посмотрел и узнал, из Китая можно пригнать третью генерацию 3600, 3900.
2: Да, конечно, только она не гарантийная, раз. И второе, ну, да, ты да. Ее нигде у официалов-то не обслужишь особо.
3: То есть смысла нет,
2: думаете? Миллион, ну, почему нет? Ты сэкономишь, конечно. То есть для кого-то это прям ключевая сумма. И по этой цене, там, до 4 миллионов рублей, это весьма, весьма конкурентная машина многим. Но, опять же, возвращаясь к вопросу, почему люди берут Китай. Потому что есть возможность приехать к дилеру и вот какие-то вещи предъявить. Там, вот эту мелочь по гарантии поменять или еще что-то. То есть люди за это готовы заплатить больше. Проблема, наверное, больше в целом в отношении к китайскому продукту, который меняется. Но вот такие машины, как Манжара, его реально меняют. И я не спорю, да, конечно, есть нюансы там, с китайского рынка, когда берешь, там обычно просят и редуктора полностью пересмотреть, перезалить все жидкости, какие только есть, потому что оттуда приходит все непонятно на какой жиже и недолитое и так далее. То есть предпродажки ноль от слова совсем. Чтобы не было проблем, не берите, как вот, там, допустим, ты приехал в автосалон, забрал машину, она предпродажку прошла, и все, и дальше ты катаешься. Очень много нюансов связано именно с подготовкой автомобиля к началу езды.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: По поводу Кавала Дарго, которого я звонил как-то примерно недельки три назад, с антифризом, то, что убегал.
2: Так.
4: В общем, у них это болячка, когда начнет течь по патрубку, сразу смотрим помпу, потому что, к сожалению, у меня месяц назад закончилась гарантия, и у меня началась проблема с помпой, и мне пришлось менять помпу, цена вопроса 70 тысяч осталось.
2: Ну так, раз она не на гарантии, что тебе официалы?
4: Ну, объясню, Саш, очень просто. Они на помпу дают гарантию год, это раз. То есть я говорю, если я даже не буду смотреть за антифризом, он убежит, и двигатель, да, вскипит, и бошку поведет, что будем делать? Они говорят, ну мы поменяем двигатель по гарантии, потому что это причинно-следственная связь того, что двигатель сломался. Это первый момент. А второй момент очень удивительный. У дилера помпа стоит дешевле, чем в автодоке и в экзисте.
2: Опа!
4: И в экзисте, в автодоке за цена вопроса, быстренько объясню, 46 тысяч мы покупаем помпу, ждем 22 дня в автодоке, 55 тысяч ждем 10 дней, у дилера 252, и она у них на складе лежит, они мне поменяли за один день все полностью. Проблема там, ну, знаешь в чем, Саш, в этих хомутиках, хомуты там такие одноразовые, не наши, как обычные советские, затягиваем отверткой, а вот закидываем как ремешки. Вот они все ругаются, ну, сервисмены, меня тогда запустили в сервисную зону, одели на меня эту железку, давайте, говорит, посмотрим, запустили давление, чтобы посмотреть, говорит, да, с патрубка бежит, давайте поменяем патрубок и хомутик. Я говорю, хорошо, уехал домой, сижу дома, звонок, говорит, хомутик с патрубком не помог, начали давление запускать сильнее, говорит, и по помпе посочилось. Но это которая вторая, которая нижняя электромагнитная.
2: Я понял, да, да, да.
4: Двигатели.
2: Слушай, а вопрос вот по этим хомутам. У тебя же машины, я так понимаю, 24-го года?
4: 23-го.
2: 23-го, да? После переезда сборки в Тулу что-то изменилось? Ты не смотрел, не мониторил?
4: Вот не спрашивал, но они все вот говорят, те, кто нам приезжает с хомутами, мы всем меняем хомуты по нормальные.
2: Понятно.
4: Или хорошие, вот эти затягиваемые. Поэтому если будет бежать антифриз, уходить уровень антифриза с проливкой, предположим, 100 грамм в неделю, значит, где-то есть протечка.
2: Принял. Ну что, спасибо тебе большое. Ну и так мониторьте, что у вас под машиной-то происходит. Лужи есть, нет хотя бы?
4: Нет, они сказали, все равно в любом случае смотрите, но если что, говорит, если помпу заклинит и вы вскипите, мы вам двигатель по гарантии поменяем. Тогда вопрос, я говорю, двигатель, а сколько? Где-то 500 000. Я говорю, спасибо.
2: Ну, это нормальное явление.
4: Можно смотреть.
2: Ну что ж, спасибо тебе большое за развернутый ответ. Да, благодарю, друзья, и вас благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
0: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 800 090 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Ого! Что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
0: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта.

0: Доброе утро, 8:52. В Екатеринбурге время новостей. Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение об индексации тарифов ЖКХ в июле. Запланированное повышение произойдет только с 1 октября, заявили в ведомстве, напомнив, что это ежегодная индексация. В ФАС также добавили, что уровень изменений не превысит установленный правительством. РИА Новости уточняет, что индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в 2 этапа, и федеральная уже состоялся 1 января. В Свердловской области тем временем дорожает бензин. С 12 мая по 15 июня цены на 92-й и 95-й бензины, а также дизель, выросли больше, чем на 2,5%. Это следует из данных Свердловскстата. Инфляция за этот же период увеличилась чуть больше, чем на 0,5%. Сильнее всего подорожал дизель почти на 2 рубля. 92-й бензин прибавил почти 1,70 рубля. Марки топлива дорожали примерно в 4,5 раза быстрее роста потребительских цен, пишет портал 66.ru. Выставка пионов сегодня весь день будет проходить в Ботаническом саду Екатеринбурга. Посетители смогут увидеть множество сортов пионов, в том числе пионы необычной формы и редкого желтого цвета. Экспозицию впервые разместили в оранжерее среди деревьев и кустарников. Выставка будет работать с 11:00 до 19:00. Также в программе ярмарка продажи растений и изделий ручной работы уральских мастеров. Экскурсии по оранжереям, саду и участкам, где растут лекарственные растения, пионы и другие цветы и травы. Президент России Владимир Путин провел подробный разговор по конфликту на Украине с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом накануне в Казани заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности президентского брифинга при этом глава МИД не привел, пишет РБК. Саммит «Россия-АСЕАН» начался в Казани 17 июня и завершится сегодня. Мероприятие приурочено к 35-летию установления диалоговых отношений между сторонами. В северном полушарии наступает пик сезона серебристых облаков, рассказали в лаборатории солнечной астрономии. Ученые пояснили, что этот вид относится к самым высоким облакам. Они тонкие и прозрачные, причем настолько, что сквозь них просвечивают звезды. Днем они полностью тонут в ярком солнечном свете, а увидеть серебристые облака удается только, когда солнце недавно село, либо наоборот, рано на рассвете. Солнечные лучи в этот момент под острым углом отражаются от кристалликов льда, из которых и состоит облако. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Информация на правах рекламы.
3: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
4: Лето, солнце, жара. Лето, солнце, жара.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25-27.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Радио.

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, такое приятное для слуха слово. 19 июня, да. И сегодня не забывайте о том, что в городе стартует Уральская ночь музыки. Но то, что сейчас в городе происходит,
1: происходит?
0: В центре города просто дичайшие пробки.
1: Еще полчаса назад ничего не
0: было. Во-первых, да, на Малышево произошло ДТП, причем прям вот где мост, вот тот самый мост на Малышево, да, центр города, между Горького, получается, и как же эта улица-то называется, ну, неважно.
1: Гоголя или что-то, Добролюбова, Чернышевского.
0: Воеводина, да. То есть прямо вот, да, прямо вот перед мостом, поэтому там сейчас на Малышево стоит все везде, и причем включая еще улицу Белинского туда же, ну, потому что не проехать по Малышево. Карла Либкнехта из-за этого стоит, Ленина вся стоит, там еще, к тому же, встали трамваи. То есть, если вы вдруг собираетесь на трамвае по Ленина проехать, не получится. В общем, ребята, держитесь, центр города прям плотничком.
1: Пятница, чувствуется, у кого-то началась очень весело. Ну, надеюсь, что быстро всю эту ситуацию разрулят. А вообще, хотел с вами поделиться очень странной историей. Если вы заметили, в начале часа, вот сейчас буквально перед нашим выходом, играла песня исполнителя Оливера 3.
0: Да, такой
1: трешовенький исполнитель, но он такой клипмейкер, блогер.
2: Что-то случилось, он умер.
1: С ним, короче, случилась очень странная история. Он буквально 2 недели не дожил до своего 33-летия. Якобы в эти выходные в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, разбился на вертолете вместе с друзьями. Там тоже какой-то блогер,
2: продюсер. И про него сейчас говорят, что на самом деле как будто бы он не умер, а что-то
1: там произошло. Очень много странностей с этой историей. Во-первых, прошла уже практически неделя, а никакой информации нет, когда прощание с этим исполнителем, где с ним состоится прощание. Во-вторых, недели его уже нету, но при этом у него вроде бы как тур стартует европейский, музыкальный, 1 июля. И тур не отменен, на него продаются билеты. Это второе. Для примера, например, когда не стало Честера из Линкин Парка, там сразу же отменили все выступления, мероприятия, группу распустили. Да. И самое интересное, что вот те кадры, которые сейчас гуляют по сети, якобы с катастрофой на вертолетах, это вообще архивные кадры из 24-го года из другой страны. Ну,
2: есть,
1: короче,
2: конспирологи поклонники теории там заговоров, что, допустим, и Майкл Джексон тоже не ушел из жизни, где-то живет свою лучшую жизнь.
1: Где-то на острове вдали от людей.
2: Да.
1: Ну и у самого исполнителя этого Оливера 3 буквально вот там, по-моему, уже через неделю с небольшим день рождения, и многие думают, что он чудесным образом воскреснет. Да, и это будет лучшая реклама его промо-тура.
2: Ну, честно,
1: я такой пиар не оценил.
2: Это даже уже вот в «Беспринципных» в 5-м сезоне использовали вот такое
0: воскрешение.
2: Просто по сюжету.
0: Мне просто кажется, что фанаты, если все-таки эта теория подтвердится, они просто массово должны отказаться от посещения его концерта, ну, потому что так... Это, знаете, вот... Мы вчера вот с Линой буквально за эфиром, да, обсуждали тему с Лерчиком.
2: То,
1: что у
2: нее
1: якобы был рак, и там...
0: Ну, пока еще диагноз этот стоит.
2: Повторные исследования обязательно должны быть так и так.
0: Судмедэкспертизу назначили, потому что ее где-то увидели в каком-то фитнес-клубе, тренирующейся.
2: Там и танцует, и все-все-все.
0: Ну, в общем, нельзя шутить со здоровьем, ребята, и с жизнью тоже.
1: Потому что шутки могут быть фатальными.
0: Да. Ну, а мы сейчас будем принимать звонок, у нас же впереди игра, это может знать каждый. 237-104, телефон нашей студии, звоните, и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: На старт! Внимание! Шарт!

0: пункта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: пальцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Турбо картинг.
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта.

0: So don't call me up.
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
3: Доброе утро, 9 часов и 15 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
4: Так, Тимофей до нас дозвонился, работает техником. Привет, Тимофей.
3: А где техником работаешь? Привет.
5: Привет, привет. Я обслуживаю сеть частных школ.
3: Угу.
4: В каком плане обслуживаешь?
3: Да, что в твои обязанности? Ну?
5: Бесперебойная работа электрооборудования.
4: А, ты электрик,
1: компьютеры
4: получается.
1: У них работали, все хорошо было, свет был.
5: Компьютеры, да, чтобы вся мебель была исправна. Всем было светло, хорошо, ничего не мешало, не отвлекало.
1: Вы, главное,
4: молодец,
1: учитесь, да.
4: Какой-то незаменимый человек.
3: Слушай, а твои дети в частную школу ходят?
5: Мои дети уже выросли.
3: Ну, а сколько лет твоим детям? Забыл.
4: Давай вспоминай.
5: 19 лет уже.
3: 19 лет, ну, взрослые, да.
4: В другом заведении, наверное, учатся уже. Тимофей, ты ягоды любишь?
5: Очень.
4: Самая любимая какая?
3: Ну, сейчас черешня.
5: Черника.
3: А, черника.
4: Про нее не будет ни одного вопроса, а вообще, как ты понял, сегодня, да, вопросы
3: про
4: ягодам посвящены.
3: Итак, давай начинаем. Первый вопрос. Рассказ с каким названием можно прочитать у Чехова?
4: «Малинка, крыжовник, клубничка».
3: У Чехова. Какой рассказ?
4: Так, в школе его проходят. В шестом классе.
3: Ну,
4: «Малинка, крыжовник, клубничка».
3: Ну, считаем до трех. Раз, два, три. Ответ.
5: Крыжовник.
3: Да,
4: это правильный ответ.
3: Да,
4: молодец.
3: Действительно.
4: Видимо, давно. Просто школьная программа была у детей в том числе.
3: Так, ладно, поехали дальше. Какая из этих ягод существует на самом деле?
4: Мышиный корм, воронье сердце или волчье лыко?
3: Простой вопрос.
5: Волчье лыко.
3: Волчье лыко, да, действительно. Ну и еще один вопрос для тебя. Как ботаники называют плоды земляники?
4: Зерновки, костянки или орешки?
3: Ботаники называют.
4: Плоды земляники.
3: Угу.
4: Зерновки, костянки, орешки.
5: Давайте наугад. Первый.
1: Ну, а назад...
4: Зерновки. Или костянки. Или орешки.
5: Я честно не знаю.
1: Ну ты вспомни, первый. Как выглядит земляника. Вот там
5: земляника,
1: нее...
5: маленькая Меж... красная ягодка.
1: Да. И вот она вся состоит из всяких вот таких...
4: Ну все. Хватит вытягивать.
5: Семян.
3: Ну?
4: Ну так зерновки, костянки или орешки. Давай, нужен ответ.
3: Да, все уже окончательный.
5: Давайте костянки.
3: Костянки. Мы принимаем твой ответ. И он неверный.
4: Прикинь.
3: На самом деле, с точки зрения ботаники, плоды земляники называют орешками.
4: Причем?
3: Представляете?
1: Вот о чем бы я точно
3: плод,
1: не подумала.
3: Плод земляники – это многоорешник. Вообще, вот если углубиться туда.
1: Ничего
3: в ботанику.
1: Себе орехи.
3: Да, ну, конечно, не те орехи, к которым мы привыкли, вот, а мелкие, односемянные, вот эти вот плоды. Вот поэтому...
4: Как хорошо, что мы не ботаники, сложно. Можем просто сложно. Купить и просто есть,
3: да.
4: Ни о чем не думая.
3: Ну, несмотря на то, что ты не выиграл, мы желаем тебе хорошего дня и выходных. Кричи, катапульта.
4: Давай, 3-4.
5: Катапульта!
0: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
1: Это что, цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки». Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Змея! Никакая я не змея.
2: А я говорю «змея».
3: Лина.
4: Это я.
5: Доброе утро. 9:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». И мамочки, такие мамочки, защитите, обсуждают 9-летнюю дочь премьера Италии Джорджи Мелани, которая прилетела на саммит G7 во Францию и взяла с собой дочку свою 9-летнюю. Женевра ее зовут. Она очень стесняется журналистов, прятается за мамину юбку, закрывает личико.
6: Ну, внимания. Юбу,
5: да. Малышка. Но на самом деле она уже опытная в таких делах. Она не в первый раз.
6: Посылает их на 3
5: девочка
6: буквы.
5: С мамой на таких крупных политических мероприятиях. Вот, допустим, ей было 6 лет, она с мамой полетела на Бали, когда было G20. И вот мы все понимаем, Мелани, ну, она мать-одиночка. Вот, лето, ребенка в лагерь не пристроила. Куда ее девать-то? Берешь с собой на работу, да. Кстати, ее отец, известный в Италии журналист,

0: воспитывать ребенка, где ему и с кем быть.
1: Правильно.
2: Мы слушай, ну если, тем ну, более, серьезно. Ребенку 9 лет, это не двухлетка, у которого еще нет контроля, да, своих эмоций, почему бы нет?
0: Да там бы рады были, если она бы грудью кормила ребенка. А-а-а. Вот я понимаю. Как же на нее смотрят там Илон Маск, боже, это же завирусилось, как он на нее просто с такой любовью смотрит. От нее Трамп там тоже без ума. Когда с Путиным она встречалась тоже там в этой
1: искре. Она такая харизматичная, да, мой взгляд у нее такой убийственный, я бы сказал. Но мой кумир из детей политиков вот таких вот больших фигур, это, конечно, сын Илона Маска, который козюльки в белом столе ковырял на стол президента, пока тут выступал.
0: Если бы они там встретились вот с этой вот малышкой, вот они
1: любовь морковь бы была у них.
0: Шуры навели бы в этих самых G. В Китае на брачном рынке женщина, тоже вот видео завирусилось, и тут прямо вот разрывается сердечко, расплакалась, потому что все женихи ей отказывают из-за возраста. Речь идет о еженедельном, кстати, брачном рынке. В Китае очень такая известная традиция.
2: Да.
0: Рынок называется Weekly Marriage Market. То есть это такое живое приложение для знакомств. Люди встречаются, чтобы своих детей выдать замуж, себя выдать замуж или женить. И вот 38-летняя женщина,
2: молодая,
0: которая зарабатывает 500 тысяч юаней в год, это много, и имеет хорошую работу. И вот она уже просто, вот у нее опускаются руки, она расплакалась, потому что никто не хочет на ней жениться. И основная причина.
2: Ну?
0: Возраст. В Китае незамужних женщин старше 27 лет называют женщинами-остатками. Считают, что их время
1: как
0: вышло.
1: Некрасиво.
0: Независимо от образования, карьеры, красоты. Вообще не зависит ни от чего. Возраст, все. Пиши про.
1: А как ее зовут? Как ее зовут, да? Еще
0: ну,
1: раз скажи.
0: Я тебе ссылку скину.
1: Да-да-да. Дорогая, не знаю, как вас зовут. Да-да-да. У нас в России в 38 жизнь только начинается. У нас тут даже есть отдельные исполнители для такого возраста и для разведенных. Давай к нам.
2: Серега ждет тебя.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ого! Скоро дом построишь?
6: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
5: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
6: Лос Маркет?
5: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
3: Реклама.
7: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
8: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
9: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
10: Специальное предложение в ЖК Ленина 100 и ЖК Уют Сити в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
9: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
10: ЖК Ленина 100 и ЖК Уют Сити для счастливых семей. ЖК Уют Сити. Дом сдан.
11: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: О, приснилось, что я завтрак проспал.
13: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
14: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
15: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
16: Академия сантехники.
15: Смесители.
16: Академия сантехники.
15: Водонагреватель.
16: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
17: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточна. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
18: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
19: Кредит предоставляет ПАО УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Я Константин Заруцкий, он же академик, лично использую

0: И вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобный бокс упаковки. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
8: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
9: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:33 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Центр города страдает ого-го как. Особенно квадрат Московская, Ленина, так, дальше Пестеревский переулок, Репина. Там просто не проехать. Все забито автомобилями. Еще и на Ленина от Московской в сторону центра ведутся дорожные работы. Тоже из-за этого затруднен проезд. Полегче стало на Челюскинцев. Там буквально полчаса назад была огромнейшая пробка. Но сейчас уже легче. Что касается нашего перекрестка здесь на Ленина, Карла Либнихта, есть затруднения в движении. Там еще и на Карла Либнихта, не доезжая до Малышева, произошло ДТП. Даже не ДТП, закипела газель. И из-за этого, конечно, весь транспорт от храма на крови по Карла Либнихта сейчас в стопе практически. На Ленина тоже перед Карла Либнихта пробка. Так, переходим к Восточной. Восточная перед Ленина тоже пробка большая, практически от Куйбышева там все стоит. Улица Фурманова. Что-то она очень серьезно страдает. Страдает от Московской и прям до Машинной. На Машинной, кстати, тоже затруднен проезд. На Щерса большая пробка от улицы 8 марта и тоже практически до Машинной. Есть еще ДТП на Кольцовском тракте, на Луганской, на подъеме с объездной. Причем и на подъеме с объездной пробка, и на съезде с объездной пробка из-за того, что и там ДТП произошло. Далее смотрим, что в других районах города сейчас. Ну, напомню, что на Московской перед Волгоградской там дорожные работы. И есть вот еще одно ДТП, оно зафиксировано на улице Репина. На Репина и перекресток Ленинградская улица. И там, конечно, сейчас по Репина большая пробка в одну и в другую сторону. Будьте аккуратны, пожалуйста, и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: В общем, должны работать трезвые.
2: Утреннее шоу.
1: Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро. 9:40 в Екатеринбурге. И судя по тому, что у нас сейчас задание будет, да, нормальных у нас.
4: Ох, что нет. Мы вам показываем.
5: Нет, это делали трезвые ребята, как раз таки. В общем, сайт pilotfm.ru, раздел веб-камера, там уже загружена картинка, ребус, которым мы слово зашифровали. Ваша задача по-прежнему простая. Отгадать это слово, дозвониться к нам в эфир по номеру 237-104. Слово правильное. А мы вам приз за это.
3: Да, от нашего спонсора ООО «Уникум Импорт», это «Уникум» на Бибеля 33. И дарим мы автомобиль-органайзер, да, уже который день вот раздаем направо и налево.
5: Я надеюсь, вот это вот слово, на которое стрелочка указывает, все знают.
3: Ну,
5: все,
3: конечно.
5: Все в курсе, что это такое.
3: С детства, мне кажется, все знают, что это.
5: Не все, Надя, тебе скажу. Даже взрослые люди некоторые путаются, когда видят это слово.
3: 237-104 – это телефон нашей студии. Камера, открывайте, звоните, называйте слово, выигрывайте приз.
4: Если что, уж поможем.
3: Да, конечно. Тут. Алло.
5: Алло, привет.
6: Алло, здравствуйте.
3: Как тебя зовут?
6: Александра.
3: Саш, что за слово?
4: Попробуй.
6: Так, ну, картинка корова.
4: Это не совсем корова, это вымя. Видишь, вымя. Там прямо обведено вымя, так. И последние две буквы убираются, потому что запятая.
3: Что получается?
6: Выгода.
3: Выгода, да, да,
4: выгода,
3: да.
4: Конечно, простое, легкое слово, и мы тебя поздравляем. Ты получаешь автомобильный органайзер.
3: Трубку не клади, Саш, кричи катапульта. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
9: Пилот FM.
2: Реклама.
10: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Привет! Разобрался с подвеской?
12: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же и то прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
13: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
14: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
15: Айвазовский? Подлинник?
16: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
15: Шедеврально.
16: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
17: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
18: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
17: Черри, LG, Tenet, в автобан на любой цвет и бюджет.
18: О, и

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Остада Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-55.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу.
11: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. 100% объектов сдано в срок.
1: Здравствуйте. Компания «Аэрофлот» планирует восстановить штатное расписание в аэропорту Шереметьево к полудню пятницы. Об этом представители перевозчика заявили вечером накануне. В четверг авиакомпания корректировала свое расписание после массовых атак беспилотников и закрытия неба не только в российских регионах, но и над Москвой. 18 июня «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» планировали выполнить более 350 рейсов из Шереметьево и примерно столько же в обратном направлении. К полуночи статус отменен, имели порядка 250 рейсов и еще 90 были задержаны. В Свердловской области сегодня отменяют особый противопожарный режим. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Отмена особого противопожарного режима означает снятие запретов на разведение костров и использование открытого огня, в том числе для приготовления пищи на мангалах. Вместе с этим на Среднем Урале продолжают действовать ограничения в рамках пожароопасного сезона. Около 200 нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области. В региональном управлении МВД подвели итоги профилактической акции «Нелегал». Правоохранители проверяли места проживания и трудоустройства иностранцев. Это были транспортные предприятия, стройплощадки и предприятия торговли. За 7 дней выявлено больше 950 нарушений, сообщил глава пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Наказаны около сотни работодателей, к административной ответственности привлекли 620 человек. В России с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров. Вместо множества QR-кодов от разных банков на кассах будет единый универсальный, который формируется через национальную систему платежных карт, пишет РИА Новости. Целью нововведения ранее Центробанк называл усиление конкуренции на платежном рынке. Внедрение единого QR-кода будет происходить поэтапно. С 1 сентября к системе должны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети. Россияне в бархатный сезон будут отдыхать на Кипре, в Сербии и Абхазии. Эти страны сервисы онлайн-бронирования называют новыми звездами туризма в бархатном сезоне. Одновременно со сменой направлений путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился, пишет газета.ру. В пятерке стран, где россияне планируют отпуск в конце лета и осенью, Турция, Италия, Китай и Таиланд. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Пошла жара.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и небольшой дождь. Температура воздуха плюс 25-27.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
10: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. Сегодня 19 июня, пятница, солнце, без дождя, жаркая погода, уральская ночь музыки, впереди выходные. Что еще надо?
1: Как бы не разорваться, как бы везде успеть. Деньги приходят и уходят,
2: а ощущения
1: остаются.
3: Конечно, настроение главное и все.
1: Слушайте, ну не отпускает тема чемпионата мира. Я думаю, на ближайший месяц это главные ньюсмейкеры в принципе у нас будут в мире. Тут завирусился в соцсетях чувак, это фанат сборной Бразилии, который сидел на трибуне во время матча своей сборной и пялился не на поле, а на грудь своей соседки. Причем грудь, я вам скажу, хорошая.
3: Его можно понять. Наверное, да?
1: Да, да, да. Там были мячи тоже шикарные, но тут же выяснили.
0: Это была незнакомая для него женщина, правильно?
1: Просто была соседка, с которой там досталось ему одно место по соседству. Вот. Тут же чувак, да, завирусился. Выяснили, нашли его в соцсети. Ну, понятно, что цифровой век. Везде легко отыскать человека. Выяснили, что он женат, что у него двое детей. На чемпионат мира отпросился кое-как у жены, и вот такое соседство.
0: Не, ну а что, ничего не мешало ему смотреть на грудь? Он же ее не трогал, не лапал, там, не знаю, не приставал.
1: Сказать, что так успокаивался.
0: Просто
1: там, потому что, да, его команда пропустила, не выиграла.
0: Посмотреть уже нельзя.
1: Да, да,
3: более, вот, ну как-то успокоиться надо.
1: Вот если бы он с ней обнимался, не знаю, или тот чувак, начал... которого спалили с любовницей, да, во время поцелуя.
0: Или начал знакомиться с ней как-то. Тут
3: если бы он на мужскую грудь смотрел, мы бы уже, может быть, немножко осудили.
0: Может, он
3: вообще на женскую смотрел?
0: Может, он вообще сквозь грудь смотрел? Знаете, когда люди смотрят, кажется, что на
3: рентген? Человек
0: нет, а смотрят просто вдаль, вот они задумались.
3: Да может он мамолог, но нет.
1: Кстати, да, вполне возможно. Надо срочно перемать его свой статус в этом профиле. Ну и да, в очередной раз прогремел, ну как прогремел, а тут выступил со своим официальным заявлением Мбаппе, Килиан Мбаппе, один из самых популярных футболистов, что стадион в Екатеринбурге один из любимых у него, да.
3: Во-первых, он победил на этом стадионе, его команда.
1: Он первый гол забил на чемпионатах мира, да.
0: Где он это заявил?
1: Интервью у него брали перед чемпионатом мира. Три самых любимых стадиона у него спрашивали. Само собой, что он Реал назвал Сантьяго Бернабео, где он сейчас играет. Какой-то из французских попал, где он тоже впервые сыграл. И вот наш екатеринбургский, потому что он тут первый гол забил.
0: Лапочка, какой молодой.
1: И сказал, что да, у стадиона такие же уши, как у меня. Товарищ Килиан, мы вас зовем. Нам как раз в Урале не хватает нападающего забивного. Накормим, напоим, в катапульту пригласим.
0: Ну, а мы сейчас будем принимать звонки. 237-104, у нас впереди игра, которая называется «Окончательный монтаж». Загадали для вас кино. Так что звоните, угадывайте, получайте призы.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тоните в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Свет, свет.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГР-116-965-81-15-330.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГР-108-667-1807-0+.
8: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов.
9: 40-летие комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
3: Я Игорь Селин, коммерческий директор Теннет «Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового Теннет. Встречаемся в Теннет «Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10:13 в Екатеринбурге. Начинаем игру «Окончательный монтаж». Спонсор этого конкурса – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
3: 237-104. Линия свободна. Можно прямо сейчас дозвониться в эфир. Загадали мы вам интересный фильм. Первое, последнее
2: слово. Который смотрел только Сережа. Потому что он такое любит.
3: Да, спасибо. Первое, последнее слово отставили, я бы даже сказал. Вот. Три подсказки дадим. Фильм, на самом деле, интересный. На любителя. 237-104. Линия свободна. Можно дозвониться и выиграть.
2: Даже я так люблю говорить не на любителя, а на ценителя, наверное. Алло.
3: Как вариант. Алло, привет.
2: Алло.
4: Алло.
2: Как зовут тебя? Привет.
4: Александр.
2: Саш, ну давай тоже про фильмы. Расскажи нам, что из последнего ты смотрел, тебе понравилось?
3: Может быть, сериальчики.
4: Так сразу не вспомнится, немного чего смотрел.
2: У тебя есть время посмотреть, это уже хорошо.
3: Из последнего.
4: Ну, на вершине, вот, к примеру.
2: Понравился тебе фильм?
4: Ну да, такой.
5: А это не тот, который полудокументальный, вот этот, нет?
2: Да-да-да, это, по-моему, он и есть, да?
5: Про девушку, которая забралась.
4: Да,
5: вот.
2: Ладно, давай, мы сейчас загадаем тебе другое кино. Первые, последние слова, потом дадим три подсказки. Итак, внимание.
6: Attention. Зачем пристрелили?
7: Это вредители. Они прыгают на машины и гадят на краску.
6: Нельзя было просто прогнать.
7: Козы упрямые.
8: Окончательный монтаж.
9: Иди по карте и забери сокровище. Я это заслужил.
10: Нет.
9: Давай, пока я не передумал.
10: Нет.
9: Давай.
2: Ну, а теперь подсказки.
3: В этом фильме ты мог увидеть номер в отеле для новобрачных, был там кухонный лифт и был, чтобы такое сказать, чтобы на ответ натолкнуть, был забытый в баре диктофон.
2: Что за фильм?
4: Это новый фильм?
3: Цветной, дублированный.
2: Ну, этого года он?
3: Да.
2: Новый, новый. Есть варианты?
4: Нет, вообще.
2: Ну, может быть, ты такое и не смотришь. Кто знает.
5: Если
2: может,
5: правда, на ценителя.
2: Да, этот жанр, он не всем подходит. Я вот, например, такой не люблю. 237-104 мы принимаем следующий звонок. Кто знает, что за фильмы загадали? Алло.
3: Привет.
2: Привет.
3: Кукусики.
2: Алло, алло.
4: Здравствуйте.
2: Как зовут тебя?
4: Сергей.
2: Сереж, что за фильм?
4: А что там прослушал подсказки? Это будут еще?
2: Да, мы уже рассказали,
3: уже и слова,
2: конечно.
3: И подсказки.
2: Нет, следующий звонок принимаем. 237-104. Мы сразу ждем правильный вариант ответа, чтобы вручить приз. Алло.
3: Алло, привет.
2: Алло, алло. Говори с нами в телефон. Как зовут тебя?
11: Алексей.
2: Леш, что за кино?
11: Хокум.
2: Хокум. Именно так называется.
3: Да.
2: Ужастик.
5: О чем это?
3: Хоррор. Тебе, Леш, понравился фильм?
11: Не, я выключил через 5 минут.
2: Страшно стало.
11: Про козу я увидел.
3: Понятно. Слушайте, это хоррор про писателя, который не может написать эпилог своего романа и в поисках вдохновения зачем-то приезжает в отель, где когда-то поженились его родители. В этом отеле сразу же его, да, пугает, что в этом отеле есть дверь в преисподнюю, его охраняет ведьма, если эту ведьму разозлить, то она сделает всем
5: а-та-та-та-та. Ну, это смешно, да?
3: Слушайте, ну он очень затянутый, я такие фильмы не люблю, когда, знаешь, ничего не происходит, и вот что-то ходит из угла в угол, ходят, непонятно, что, чем занимаются.
2: Так, ну зато этот фильм принес тебе подарок. Сейчас не клади трубку, расскажем, где его забрать. Кричи «Катапульта».
3: Давай, 3-4.
4: «Катапульта»!
12: На «Радиопилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Это я.
2: А, что там в сумке? Вот тут туфли. Лето — это боль для ног, пятки, мозоли? Пальцы, натертыши, мозоли.
3: Так вы каблуки, босиком не ходите
2: боль.
3: По стеклу.
2: Да, конечно. Но тем временем новая вирусная обувь, на этот раз Лабутены, они вдохновились балетками известного дизайнера Изабель Канавас, которая делает обувь, которая повторяет фрукты, овощи, ну, цветы разного, такие вот привычные предметы. И еще в 80-х годах этот дизайнер сделал туфли бананы. Ну, прям вот они выглядят как бананы. Как будто ты надел бананы.
0: И не скользят, нет?
2: Нет.
3: И пошел в дурку, да.
2: Это же на прикол.
3: Или в военкомат в этих штуках.
2: Подскользнуться на банане. Понятно, что это ирония. И вот, действительно, они еще немножко такие подгнившие, там, с такими этими, да-да-да, с коричневыми такими прожилочками.
3: И что, прям покупали, пользовались популярностью?
2: Да, но это было уже, можно сказать, как произведение искусства.
3: Мне не понять этот мир.
2: Но Кристиан Лабутен, они вдохновились вот этими бананами и сделали туфли на высоченном просто каблуке. Будут такие банановые кожурки, будут стоить $2000. И вот сейчас вопрос, кто первый решится наступить на этот новый банан?
3: Я, честно, вот этой всей тяги к бананам не понимаю. Давайте нашу садовую тему развивать. У нас есть кабачки.
2: Огурцы. Да, я тоже считаю.
3: Вот эти родственники, которые постоянно тебе свои кабачки дают, нужно из них делать свои лабутены. Тогда будет больше пользы.
2: Да. И еще и охлаждают ноги.
3: Это, Лина, уже 40+.
2: Что я предлагаю еще обсудить? Что там происходит с СММщиками Макрона? Уже второй год подряд его команда выкладывает видео с этой приветственной проходки G7. Ну, они там, понятно, собираются. Вот, и под песню Капибара, российского исполнителя. Это вот Алексей Плужников.
0: Но на английском языке. Она есть на английском языке.
2: Ну, короче, вот этот столичный «Он на нас», товарищ, его творческий псевдоним, песня «Капибара». Вот, «Капибара».
0: «Капибара».
2: Да.
3: И он под нее, типа, проходку делает?
2: Проходку лидеров G7, которые приехали в этот раз во Францию. В прошлом году в Канаде тоже под эту песню ходили. И вот вопрос, что происходит с СММщиками. То они какую-то песню на русском языке тоже тогда брали.
3: Сафонова они поздравляли с победой, да. Там на лугу сидит ворона с чем-то во рту.
2: Но это футболисты. Тут тоже, но это все французы. Вот, кстати, еще немножко о Капибаре хотела сказать. Ну, там
3: что
2: такая
3: случилось?
2: Просто история вообще. Капибара Савелий из белгородского зоопарка объявил бойкот, потому что его перевезли в летний вольер.
0: А он не хотел.
2: И его называют... Ну, он вообще, там все началось с того, что его перевезли из Москвы. А кто, знаешь, из Москвы в Белгород
3: перевезли?
2: Тоже как бы, да, потерял
3: слышать.
2: Вот так вот Москву. Да, потерял московскую прописку, конечно же, он грустил. Потом еще и в летний вольер, теперь он на всех шипит, никому ничего, все недовольный, его еще называют ворчливым дедушкой.
0: Вообще-то капибара — это самое спокойное животное.
2: Да, самое веселое, самое доброе, но его называют самым ворчливым теперь.
3: Ну, просто он жил по соседству с московским сторожем. Я считаю, что надо подселить его к выхухоли, они там сразу подружатся.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
10: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
11: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УГН 102-660-542-26-78.
12: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
12: Черри, Белджи, Теннет. В «Автобан». На любой цвет и бюджет.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:35 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург», диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Меньше, больше стало пробок. 4 балла есть затруднения. В центре все более-менее стало спокойно после недавней аварии в районе Малышева, Горького. Сейчас уже свободно двигаются и на Ленина, и на Малышева автомобили. Пробок, аварий пока нет, с чем я вас и поздравляю. Вот въезд на Жибайку стало посложнее. Скапливается пробка уже от Гагарина в сторону Малышевского моста. Боюсь, что с выездами вечером, завтра, вот выходные, будет сложновато. Поэтому, если есть возможность, лучше другими путями выезжать из города. Выезд из отдаленных районов все тихо, спокойно. На Уралмаше тоже пробок нет, вот разве что из таких крупных затруднений к данной минуте это по-прежнему Московская от объездной до Волгоградская. Все потому, что на Волгоградской целый месяц закрыт целый участок дороги, проходят там ремонтные работы, поэтому имейте в виду, ищите заранее пути объезда, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Доброе утро. 37 в Екатеринбурге. Да. Мы начинаем конкурс, в котором приглашаем вас поучаствовать, выиграть приз от нашего спонсора. Это ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8, сайт turbokarting.ru.
2: 237-104, линия сейчас свободна. Можно дозвониться и вот так в легкую в конце недели себя порадовать, урвать сертификат на целый заезд.
1: Да, надо всего лишь закончить стихотворение, которое вам сегодня Лиана Владимировна прочитает.
2: Прямо про вас. Ваше имя ставить, знаете, именное, памятное стихотворение.
1: 237-104. Пожалуйста, звоните. Хороший подарок. Можно себя будет и в эти выходные порадовать. Алло.
2: Алло, привет.
1: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Привет, как зовут тебя?
3: Михаил.
4: Михаил, слышим, что вот уже прям за рулем ты, да?
3: Еще разочек.
4: Еще за рулем ты, да, сейчас находишься?
3: Ну, потихонечку, да.
2: У тебя грузовой или легковой? Или пассажирский?
3: Грузовой автомобиль. О-о-о. Ну, если легковой, но сейчас едем на грузовом с ребенком.
4: Ну, если что, и на гоночном.
2: На грузовом с ребенком
4: получается.
2: Вы куда это поехали? В поликлинику?
3: Это газелька. Это
2: газелька.
4: Каникулы, пусть батя помогает. Итак, Максим.
3: Да, вот именно что каникулы, вот он и ездит.
4: Да, такой лагерь у тебя, у ребенка. Итак, стихотворение. Моторы ревут, и асфальт раскалился. Болид на безумной скорости взвился. Сегодня Максим... Михаил. Сегодня Михаил бросил вызов фортуне, волнуясь, болеет жена на...
2: Пусть ребенок подсказывает, если он рядом,
1: сегодня
2: если он
1: слышит. Миша бросил вызов фортуне, волнуясь, жена болеет на чем?
4: Когда вот зрители, они вот
2: сидят?
4: Смотрят
2: где
4: на гонки, и они где...
1: Болельщики-то где обычно расположены?
3: Миша. Болельщики находятся на...
2: Ну...
3: Да. Вылетело из головы это слово.
1: Ну, к фортуне, фортуне. Да.
4: Волнуюсь. Конечно.
2: Да.
3: Вылетело слово из головы.
4: Поздравляем вашу команду. Миша, получаешь сертификат на заезд. Все как и задумывалось, все как обещано.
2: Смотри, Миш, главное, чтобы скорости на газели не вылетали. Давай, хорошего тебе дня. Трубку не клади, все расскажем. Ну, с тебя громкий крик катапульта. 3-4.
3: Катапульта!
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Реклама.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
11: Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
11: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс... не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
15: Подробности на motivtelecom.ru.
16: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня. 21 июня в 14.00 на Бебеля 33. 0+.
0: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
17: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
18: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
17: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
18: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10:52. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Здравствуйте. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Петера Мадзера пока не планируется, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что контакты между двумя странами осуществляются. Российское посольство в Будапеште продолжает работу. Также работает посольство Венгрии в Москве. Контакты с венгерской стороной Юрий Ушаков назвал постоянными. Сильные дожди вернутся в Свердловскую область в начале следующей недели. Смену погоды обеспечит циклон, который начал движение с севера Казахстана. В первой половине следующей недели он пройдется дождями почти по всем районам Урала. Некоторым территориям обещают сильные дожди. Более 15 миллиметров осадков за 12 часов, сообщает Уральский гидрометцентр. Несмотря на дождливую погоду, на Среднем Урале будет от плюс 23 до плюс 28 градусов. Температуры конца июня превышают норму на 2 градуса, добавили синоптики. Полиция Екатеринбурга начала проверку инцидента, который произошел в 42-м автобусе. В академическом накануне подростки зашли в салон и распылили перцовый баллончик. Пассажиры начали задыхаться, водителю пришлось срочно высаживать людей. В компании, которая обслуживает 42-й маршрут, информацию об инциденте подтвердили. Более 65% россиян собираются участвовать в сентябрьских выборах, это выяснил ВЦИОМ. По данным телефонных опросов, 47% респондентов заявляют, что знают, когда пройдут выборы, и подавляющее большинство из этой группы назвали дату и месяц выборов. 88% россиян пойдут на выборы из-за гражданского долга. До 70% свое участие в голосовании объяснили мотивом значимости выбора. По принципу участвуя в выборах, я влияю на то, как буду жить в будущем. Прогрев океанов усиливается после летнего солнцестояния, заявили в Федеральном гидрометцентре. Причиной ученые называют уменьшение притока солнечной радиации к земной поверхности. Сразу же на солнечную радиацию атмосфера не реагирует и сохраняет некоторую инерцию. Позже она проявляется в том, что океаны очень хорошо начинают прогреваться, а также формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами. Самые максимальные температуры приходятся на вторую половину июля и начало августа. Одновременно с этим возрастает и количество дождей в эти же месяцы. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Информация на правах рекламы.
3: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
4: Лето, солнце, жара. Лето, солнце, жара.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25-27.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: А напоследок я скажу.
3: Катапульта.
4: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту, заканчиваем трудовую неделю, входим в выходные с погодой, с музыкой.
5: Да, с прекрасным настроением.
6: Да, обожаю вот такие ситуации, когда прям все складывается. Да. И погода, и выходные, и классные мероприятия. Всем классно погулять.
5: Слушайте, ну действительно будет ночь музыки, но если вдруг по каким-то причинам, либо у вас настроение нет, либо компании, там еще что-то, разные бывают ситуации, устройте себе просто прослушивание хорошей музыки, вашей любимой, устройте сами себе.
6: Нам тут с надеждой попался топ треков для похорон. Такая подборочка забавная.
4: Ну, это понятно, черный юмор.
6: Ну, да, да.
5: Слушайте, я, например, я, скорее всего, буду дома вечерком отмечать ночь музыки, ну, а днем я понаблюдаю за облаками. Сегодня день наблюдения за облаками, прям такой праздник. День бабочек. Международный день коробки.
4: Это, знаешь,
5: как кошки, которые любят эти коробки.
6: Есть у меня пара товарищей на свалке возле дома в коробке живут.
5: Всемирный день прогулки, Всемирный день детского футбола. Ну, в общем, хорошие дни, хорошие праздники.
4: А по облакам, кстати, сегодня именно тот день, когда пик серебристых вот этих облаков.
5: Боже, как это музыкально звучит.
6: Девчонка куда-нибудь заманить, знаешь, на крышу. Романтику ей такую предоставить с облаками. Все сложится.
4: Ну и, конечно, мы всем желаем здоровья. 3-4...
7: Удачных выходных!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 70.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО «ЭЗ Ривьера Галактика».
1: Реклама.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.

0: Ленина 100 и ЖК Уют-Сити в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
1: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
0: ЖК Ленина 100 и ЖК Уют-Сити для счастливых семей. ЖК Уют-Сити. Дом сдан.
2: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Высший пилотаж.

0: 11.33 в Екатеринбурге, и прямо сейчас поговорим о том, что происходит в городе. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Давайте смотреть, что показывает нам сервис Яндекс.Карты. 4 балла, по-прежнему есть затруднения. А на Малышева, Высоцкого придется постоять от Мира до Сэра Молотова. То есть въезд на Жибаечку у нас страдает сегодня днем. Боюсь, что к вечеру, когда все поедут куда-то за город, пробки будут еще больше, поэтому имейте в виду, если есть возможность, ищите пути объезда. Кроме того, в центре у нас пробка на Восточной от Первомайской до Декабристов. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Сама Московская, все сложно, от Хомякова до Малышева. И на 8 марта пробка от Юлиуса Фучика до Объездной. Это все самые крупные затруднения. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО «ЭЗ Ривьера Галактика».
1: Пилот FM.
2: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Любишь летние прогулки, моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0%. До 2028 года.
5: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Полиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь, обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал Уральскую ночь музыки в Екатеринбурге. В этом году более 2500 музыкантов выступят на десятках площадок. Это музыкальное событие по своему масштабу давно уже вышло за пределы Урала, написал в своих соцсетях глава Свердловской области. По словам Дениса Паслера, в Екатеринбурге к 19 июня зафиксирована повышенная загрузка гостиниц. Также спрос на авиабилеты в уральскую столицу в последнюю неделю вырос на 20%. Губернатор пожелал гостям региона получить самые яркие впечатления от летнего звучащего города и всем зрителям найти сегодня площадку по сердцу. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движение здесь не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную часть сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент три модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь третье место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 25, плюс 27.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
8: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 10 FM.
1: Дневной драйв на Радиопилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ОСКК. Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня пятница, с чем я вас и поздравляю, товарищи пилоты. За окном солнечно, за окном жарко. Предстоят целые насыщенные событиями выходные, чему мы радуемся. Конечно, кто-то останется в городе на ту же уральскую ночь музыки, кто-то отправится за город, сняли противопожарный режим, разрешили жарить шашлыки. Но давайте без фанатизма, ребята, за безопасностью все равно следим. Ну а мы здесь, на Радио Пилот, следим за тем, чтобы дневной драйв вовремя начинался в эфире на 104 FM. Целых 4 часа будем отрываться под классную музыку. В этом часе нам компанию составят Мод, Кэлвин Харрис, Майя Мишель, Imagine Dragons. Ну и, конечно, будут музыкальные сюрпризы. Куда без них. В половине часа, буквально минут через 15, послушаем Катапульту на бис, лучшие моменты утреннего шоу. Ну а буквально вот через 5 минут разыграем целый комплект призов здесь, на Радио Пилот. Телефоны далеко не убирайте, они вам пригодятся. Поиграем буквально вот совсем скоро. Ну и, конечно, делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали, скажи адрес.
9: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
11: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

237-104 – это телефон нашего прямого эфира. Прямо сейчас дозванивайтесь к нам на конкурс, разыграем классные призы. Простой вопрос, три варианта ответа, правильно ответите, и приз ваш. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12:20 в Екатеринбурге. Все так есть. Выигрывает тот, кто слушает Радиопилот. Прямо сейчас для вас приготовили вопрос с тремя вариантами ответов. Правильно ответите и приз заработаете. Спонсор конкурса ООО «Таватуй Резорт». Дозвонилась до нас уже Вера. Алло, привет.
3: Привет.
2: Сразу к тебе личный вопрос. Баню любишь? Часто там бываешь?
3: Конечно.
2: Ну все, я думаю, ты без труда справишься, потому что вопрос таки у нас с русской банькой и связан. Короче, без какого привычного атрибута русской бани не обходится ни один ритуал бесконтактного парения Aufguss? Точнее, обходится без какого привычного атрибута? Без полотенца проводят это парение, без шапки или без веника? Ритуал бесконтактного... парения Aufguss он называется. Вот без чего его делают? Без полотенца, без шапки или без веника? Бесконтактное парение.
3: Тут
2: тебе
3: веника.
2: Подсказка. Да, да, все так вот легко и просто. Тебя мы поздравляем. Aufguss строится, в принципе, на управлении горячим воздухом с помощью веера. Интересно. Тебя мы поздравляем. Получаешь ты у нас сертификат на 2500 в Баден. Трубку не кладим. За эфиром расскажу все, как забрать. Ну и напоминаю, что термальный курорт Баден на берегу озера Таватуй включает панорамную баню и мастер-баню Новоуральск, загородное шоссе 12, корпус 3. Ну что, хорошо разыграли, впереди у нас еще конкурсы, так что слушайте Радиопилот и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
8: Реклама.
9: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
7: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники.

0: профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33.
2: 0+. Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и завершилось видео со свадьбы в Бразилии. Вот о чем думали, как вот планировали эту свадьбу. Там, значит, гости прямо во время церемонии бракосочетания. Мужчины все сидели в планшетах и телефонах, смотрели прямой эфир, как раз играла Бразилия. И когда жених говорил «да», все гости кричали «гол». Никто не смотрел на жениха с места. Всем было, собственно, по барабану. Вот я не знаю, как происходило планирование этой свадьбы. Конечно, это красиво, это интересно, это запоминающееся. Но то, что всем было глубоко наплевать на то, что там что-то кто-то бракосочетается, и всем было только интересно, что происходит на футбольном поле.
4: Ну, у мальчиков эти дни, девочки, надо привыкнуть.
3: Да, девочки там тоже все болели.
4: Я вот просто сразу, интересное. Да, вспоминаю 18-й год легендарный, когда тоже у нас был чемпионат. Да. И как раз, когда Россия играла с Хорватией в четвертьфинале, у нас была свадьба. Я помню, там батя на этой свадьбе просто вот все 6 часов сидел с таким каменным лицом, и на первом танце как раз начался матч, забил, по-моему, Черышев гол. Батя просто таким счастливым не был никогда.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

0: Вика Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
0: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
4: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
0: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» — сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
5: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА «Супротек». Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
6: Ого! Скоро дом построишь?
7: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
6: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
7: Лос Маркет?
6: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
11: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет OCS Motors, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Здравствуйте. Молодоженам в России предложили компенсировать часть расходов на свадьбу. Это можно сделать с помощью специального налогового вычета. Как заявил в интервью агентству ТАСС депутат Алексей Нечаев, свадьба – это большие расходы. Применение налогового вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч. Это будет своего рода свадебный подарок от государства, цитирует ТАСС парламентария. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункты бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирования в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая 1 ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЭЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет». Завтра обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность, днем возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15, днем, конечно же, потеплее, плюс 25, плюс 27.
1: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На радио Пилот.
2: Но прямо сейчас даю вам простую установку. Полчаса музыки и никакой рекламы. На радио Пилот стартует музыкальный нон-стоп. Делаем приемники громче, устраиваемся, как, конечно же, поудобнее, и начинаем наш полет. И первый на сегодня нон-стоп представляет ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
6: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан импорт». «Металлургов 67».
7: Нон-стоп. Полчаса музыки нон-стоп.
8: Нон-стоп.
7: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Дневной драйв на Радио Пилот.
1: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
2: Реклама.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря «Керамиру».
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В «Керамире» и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от «Керамир».
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
13: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
14: 0+.
15: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46.

0: И призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: Уэст Эда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Музыкальный нон-стоп.
11: Полчаса без рекламы.
10: Только музыка.
11: На радио «Пилот».
12: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65».
13: Информация на правах рекламы.
14: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
15: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
16: Нон-стоп. Полчаса музыки нон-стоп.
17: Нон-стоп.
16: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь, обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Совет директоров Банка России сегодня объявит новый размер ключевой ставки. Наиболее вероятный сценарий – это снижение показателя на 0,5 процентного пункта до 14%. Кроме базового сценария сформулированы оптимистичный, осторожный, а также жесткий сценарии. В последнем случае ЦБ сохранит действующий размер ключевой ставки. Решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени, а спустя полтора часа состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В Екатеринбурге снова действуют ограничения на продажу алкоголя. На этот раз причиной запрета стала Уральская ночь музыки. Как пишет портал Е1, всего сухой закон объявили на 7 территориях, которые примыкают к площадкам Ural Music Night. Самая масштабная территория ограничений – это исторический сквер, кварталы улиц Карла Либкнехта и Толмачева, а также территория литературного квартала и Харитоновский парк. Кроме этого, алкоголь сегодня не продают в районе Дивса, стадиона «Динамо» и Олимпийской набережной. И продолжая тему фестиваля, метро в Екатеринбурге продлило работу из-за Уральской ночи музыки. Подземка будет развозить пассажиров до 2 часов ночи 20 июня. Об этом накануне сообщили представители метрополитена. Напомню, все концерты в рамках Ural Music Night состоятся сегодня, 19 июня. На площадках в историческом сквере с утра уже идут саундчеки участников. Финалом мероприятия будет встреча рассвета под финальную песню гала-концерта. Предстоящие изменения программы льготной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита. Изменения с 1 июля анонсировали представители Минстроительства и ЖКХ. ТАСС напоминает, что лимит кредита по семейной ипотеке составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 миллионов рублей для всех остальных российских регионов. Некурящим сотрудникам предложили выделять оздоровительные паузы на работе. В Госдуме считают, что Минтруда стоит разработать рекомендации, согласно которым в компаниях будут организовывать короткие перерывы в течение рабочего дня. Они станут альтернативой так называемым перекурам, на которые регулярно отправляется часть персонала. Сотрудники, которые ведут здоровый образ жизни, тоже нуждаются в возможности ненадолго отвлечься от работы и восстановить силы, сказано в сообщении, которое направлено в профильное министерство. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
1: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте
6: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 25, плюс 27.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
8: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
10: О, только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.

0: 104.3 FM.
1: Дневной драйв на Радиопилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ОСКК. Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».

0: Реклама.
1: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0%. До 2028 года.
6: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Тепло ли тебе денется?
9: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
8: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
10: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Турбо картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.

0: Ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акции до конца июня текущего года.
1: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липнихта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

Прямо сейчас дозванивайтесь в студию «Радиопилот» по номеру 237-104. Приготовили для вас интересные конкурсы и классные призы. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.17 в Екатеринбурге. Время выигрывать вместе с Радиопилот, с чем я вас и поздравляю. Спонсор нашего конкурса ИП Беликов Денис Константинович. Автотехцентр Airmatic Pro. Один вопрос, три варианта ответа. Правильно ответите, приз ваши. На связи у нас уже есть Андрей. Привет, Андрей.
3: Здравствуйте.
2: Давай сразу перейдем к вопросу. Будет он связан как раз-таки с системой Airmatic. Какую систему в автомобилях Mercedes-Benz называют Airmatic? Вариант 1 – это регулируемая подвеска. Вариант 2 – это обогрев лобового стекла. Или вариант 3 – это бортовой компьютер. Airmatic.
3: Я думаю, первый вариант.
2: Первый вариант – регулируемая подвеска?
3: Да.
2: Да, ты думаешь правильно. Я тебя с этим поздравляю. Выигрываешь ты приз, получаешь набор инструментов и фирменную кружку от автотехцентра Airmatic Pro. Поздравляю с победой, трубку не клади. За эфиром все расскажу. Ну а автотехцентр Airmatic Pro, напомню, это полный цикл диагностики, ремонта и обслуживания пневмоподвески, подвески, ремонт амортизаторов и рулевых реек. Еще один приз разыграем буквально через час, поэтому далеко не отходите, слушайте Радиопилот и выигрывайте вместе с нами.
4: Радио Пилот. Информация на правах рекламы.
5: Ого, как подвеска стучит.
6: Полгода не могу найти, в чем проблема.
7: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
6: Теперь тишина.
7: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
8: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
9: Реклама.
10: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14.00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя. 21 июня в 14.00 на Бебеля 33. 0+.
11: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
13: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
14: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
15: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
16: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
15: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
16: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
17: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
19: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
19: «Черри», «Белджи», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
1: О,

0: Бомби Розовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокоен.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro. Свет, свет.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
8: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УГН 102-660-542-26-78.
10: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет OCS Motors, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал Уральскую ночь музыки в Екатеринбурге. В этом году более 2500 музыкантов выступят на десятках площадок. Это музыкальное событие по своему масштабу давно уже вышло за пределы Урала, написал в своих соцсетях глава Свердловской области. По словам Дениса Паслера, в Екатеринбурге к 19 июня зафиксирована повышенная загрузка гостиниц. Также спрос на авиабилеты в уральскую столицу в последнюю неделю вырос на 20%. Губернатор пожелал гостям региона получить самые яркие впечатления от летнего звучащего города и всем зрителям найти сегодня площадку по сердцу. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движение здесь не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную часть сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент три модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь третье место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» — адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джолион» — полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО «ЭЗЭ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет». Завтра обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность, днем возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15, днем, конечно же, потеплее. Плюс 25, плюс 27.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 10-х FM.
1: Дневной драйв на радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на радио Пилот ООО «СКК» – семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».

Три часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радиопилот продолжается лучший на 104 FM дневной драйв. Еще целый час будем отрываться под классную музыку. Час насыщенный нам предстоит. Будет много и музыкальных сюрпризов, и полюбившихся хитов Imagine Dragons, Kylie Minogue, Майя Мишель, Тиеста, Pink, Ava Max, Tokyo Hotel, Weekend и многие другие. Меня зовут Сергей Королев. Вместе с вами буду наслаждаться классной музыкой. Конечно же, послушаем лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта на бис» буквально минут через 15, а уже совсем скоро разыграем призы. Телефоны далеко не убирайте, они вам пригодятся. Совсем скоро анонс в эфире услышите, вот тогда можно звонить. Ну а пока делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее, конечно же, не забываем накрываться головными уборами, чтобы солнечный удар не получить. Ну и полетели.

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Антон Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использую триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66, улица Куйбышева, 61.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

Ребят, ну я просто не знаю, это праздник какой-то. Еще один конкурс у нас впереди на Радио Пилот. Для вас приготовили вопросы, три варианта ответов. Призы классные. Дозванивайтесь 237-104, если хотите выиграть. Линия свободна. Прямо сейчас ждем именно вас. 237-104. Погнали.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 15.17 в Екатеринбурге. Прямо сейчас мы разыграем еще призы здесь на Радиопилот. Спонсор нашего конкурса ОАН «Атом». Приготовили небольшое стихотворение. Задача простая. Правильно в рифму его закончить, и тогда приз ваш. И на связи у нас уже есть Сергей. Сереж, привет.
3: Здравствуйте.
2: А приходилось ремонтом заниматься? Возможно, собирал какие-то шкафы, гарнитур?
3: Да.
2: Значит, дом построен. Вот, отлично. Значит, твой опыт тебе поможет в следующем конкурсе. Напомню, у нас небольшое стихотворение. Твоя задача его правильно в рифму закончить. Итак, слушай внимательно. Новая кухня – гордость для Лены. Рисунком красивым украшены стены. Есть кран, кофеварка, изящная мойка. И выглядит стильно барная стойка. Уютный, на лампу надет абажур. И встал идеально большой... Я понимаю, пятница, вечер, сложно так собраться. Уютный на лампу надет абажур, и встал идеально большой в рифму. У нас какое слово
3: сейчас
2: приходит?
3: Сейчас, секунду.
2: Давай, я прям чувствую, как у тебя шестеренки скрипят. К слову абажур, какая рифма идеально подходит? Ну, там на кухне обычно стоит. Большой? Я это слово причем называл перед тем, как прочитать стихотворение. Оно уже звучало. Давай, Серега, соображай. Уютный на лампу надет абажур и встал идеально большой. Последний шанс даю. Считай до трех. Раз, два, три. Есть ответ?
3: Не вылез.
2: Ну, ладно, Сереж, ничего страшного. Понимаю, загружен работой. Пятница. Желаю тебе удачи. 237-104. Ну так что ж это за слово заветное такое про большой? У нас все прилично, если что. Алло, привет.
4: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
4: Георгий.
2: Георгий, ну так что это за слово такое заветное?
4: Гарнитур.
2: Да, конечно, большой гарнитур. Поздравляем, мы тебя, получаешь приз от нашего спонсора. Давай, красавчик, трубку не клади. За эфиром расскажу, как его получить. Ну и напомню, что в жилом квартале Традиции при покупке квартиры можно заказать мебель и технику. ЖК Традиции на Эльмаше. В пешей доступности от метро, школ, детских садов, парков и спортивных комплексов. Ну что, всех, кто выиграл призы, поздравляю. Напомню, еще будут розыгрыши, поэтому... Внимательно слушайте Радиопилот и выигрывайте вместе с нами.
5: Информация на правах рекламы. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
9: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
8: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
10: На старт! Внимание! Шар!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
3: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Айвазовский? Подлинник?
12: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
11: Шедеврально.
12: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и завершилось видео со свадьбы в Бразилии. Вот о чем думали, как вот планировали эту свадьбу. Там, значит, гости прямо во время церемонии бракосочетания. Мужчины все сидели в планшетах и телефонах, смотрели прямой эфир, как раз играла Бразилия. И когда жених говорил «да», все гости кричали «гол». Никто не смотрел на жениха с места. Всем было, собственно, по барабану. Вот я не знаю, как происходило планирование этой свадьбы. Конечно, это красиво, это интересно, это запоминающееся. Но то, что всем было глубоко наплевать на то, что там что-то кто-то бракосочетается, и всем было только интересно, что происходит на футбольном поле.
4: Ну, у мальчиков эти дни, девочки, надо привыкнуть.
3: Да, девочки там тоже все болели.
4: Я вот просто сразу, интересное. Да, вспоминаю 18-й год легендарный, когда тоже у нас был чемпионат. Да. И как раз, когда Россия играла с Хорватией в четвертьфинале, у нас была свадьба. Я помню, там батя на этой свадьбе просто вот все 6 часов сидел с таким каменным лицом, и на первом танце как раз начался матч, забил, по-моему, Черышев гол. Батя просто таким счастливым не был никогда.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпко.рф.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
4: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
6: Lucky Motors.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
9: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/FRK June 2026 rules.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
16: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
15: И квартира в орбите.
17: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
15: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь, обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Банк России через полчаса озвучит решение по ключевой ставке. Решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Эксперты накануне заседания Банка России заявили, что в случае применения базового либо любого другого сценария с понижением ключевой ставки, доходность вкладов в России продолжит снижаться. В ближайшие недели после июньского заседания снижение средней максимальной ставки по вкладам возможно до 12,5%. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункты бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 25, плюс 27.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
8: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina-havail.ru.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
1: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
7: Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала. 3:05. Это, конечно же, значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: Я знаю, что существует достаточно много людей, которые устали от вот этих классических задач в капчах, которые нужно постоянно там выбирать велосипеды, вот это вот все.
0: Я, если честно, устал от неклассических, потому
2: это
0: что
2: которое?
0: Когда... Ну, когда что-то новое придумывают, оно только хуже становится. Где нажми в порядке вот на эти символы, а три из них выглядят одинаково абсолютно.
2: Тогда у меня для тебя новость, которая, возможно, тебя обрадует. Ничего не нужно будет теперь нажимать, а капчи будут просить помахать руками перед экраном, и якобы это позволит защититься от ИИ, которая может притвориться человеком. Вот эта вот кнопочка существует еще, где подтвердите, что вы не робот, видимо, ИИшки смогли с этим справиться.
0: Ну, слушай, не перед экраном, перед камерой покрутить.
2: Перед
0: То
2: камерой,
0: есть всему
2: да.
0: нужно будет давать к ней доступ, каждому сайту, где капча.
2: Да, но корпорация Google уверяет, что не будет записывать звук видео, во-первых, ну и сами ролики будут автоматически удаляться. Вообще, это пока что только тестирование, то есть система экспериментальная, применяется ограниченно, она будет фиксировать до 21 координаты суставов кисти, чтобы распознать жест и подтверждать живое присутствие человека перед экраном.
0: Знаете, когда Google говорит, мы не будем собирать данные, это все равно, что жулик из Даши-путешественницы говорит, что не будет воровать. Этому нельзя верить. Мы знаем, что в следующей серии все начнется. Фишка нейронок в том, что они же адаптируются, и это станет только вопросом времени, когда они смогут то же самое имитировать, и в этом плане как будто какие-то простенькие логические задачи, они, наверное, эффективнее, потому что с логикой у нейронки есть проблемы, вернее, она отсутствует. Она может повторять заученное, но она не делает выводы по наблюдениям, поэтому как раз-таки нажми что-то там в каком-то порядке, как бы это Андрюшу Дашкина не бесило, тем не менее, это все-таки, наверное, более эффективно.
2: Ну, понаблюдаем, как система покажет себя в процессе эксперимента вот этого. Возможно, жалобы пользователей когда-нибудь дойдут.
0: Забавно, что, опять же, про научную фантастику. Там, по-моему, в 2027 году был вот этот вот терминаторский апокалипсис с машинами, а пока что 2026, и мы такие, ну, рукой помахайте, он будет обманут, все в порядке. Это забавно. Я думаю, вот если бы был Skynet в реальной жизни, то тогда они бы ничего людям сделать не смогли, потому что как они своими странными восьмипалыми культями кривыми оружие в руки возьмут.
2: Справедливо.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас сейчас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов, стоит Малышева вместе с Высоцкого от Мира до Сыромолотова, на Комсомольской пробка от Первомайской до Малышева. Не едется по Московской от Чёрса до Волгоградской, на Блюхера плотники от Комсомольской до Шевской. Толчья ждет на Ленина от Луначарского до Хохрякова и нужно потерпеть на Амундсена от Академика Бардина до объездной.
2: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
0: Чуть позже поведаю вам, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
3: Реклама.
4: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Уотрейл Групп. Угрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
0: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 17 минут 5-го, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
0: С нами будет играть Евгений, он работает в сфере связи. Доброго дня!
2: Привет!
3: Добрый день!
0: Расскажи, кого ты связываешь, что ты именно делаешь?
3: Людей связывают.
0: Людей
2: связывают. Я слыхала об этом, да. Есть искусство целое, посвященное этому.
0: Ну, то есть, вышками, телефонами занимаешься, что-то в этом духе, или что-то секретное, о чем лучше не говорить?
3: Да, вышками.
0: Ну вот, да, по классике. Я помню, я же, когда служил, был связистом, и это был отвратительный подкол, который меня бесил. Это когда тебе что-нибудь отдавали, кому-то другому передать, и говорили, ты же связист, иди связывай. Итак, Евгений, у нас для тебя есть словечко, экое такое заковыристое одно, и три варианта того, что оно может означать. Если выберешь правильно, то тогда подарок будет твоим. Слово у нас сегодня энцелад.
2: Возможно, это такое национальное мексиканское блюдо. Либо, может быть, существует такой спутник Сатурна, а возможно, это самая ядовитая многоножка на территории России.
0: Энцелад. Что думаешь?
2: Есть мысли.
3: Многоножка, наверное.
0: Что?
3: Многоножка.
0: Это окончательный ответ или это вопросительный вопрос? Ту-ту-ту.
3: Ладно, давайте, пусть будет блюдо.
0: Пусть будет мексиканское блюдо. Хорошо, принимаем твой вариант ответа, к сожалению. Нет, но ты думал в том направлении, есть энчилада, так что...
2: Созвучная, да. Мы поэтому и выбрали, в общем-то.
0: Энцелад, это, возможно, могла бы быть она, если у человечка несколько дефектов речи одновременно. Добрый вечер.
2: Приветики.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
3: Сергей.
0: Сергей, скажи, есть ли у тебя для нас уже правильный ответ или нужно напомнить варианты?
3: Я думаю, что это все-таки многоножка.
0: Все-таки многоножка. Хорошо, принимаем твой вариант ответа, и все-таки это не многоножка.
2: Обманули.
0: Да, помните, мы придумываем неправильные ответы именно по принципу, чтобы оно звучало как будто что-то похожее. Добрый день.
2: Привет.
3: Добрый день.
0: Как тебя зовут?
3: Денис,
0: ты же помнишь, какой остался у нас один?
2: Просто порадуй нас уже, пожалуйста.
3: К сожалению, не порадую.
0: Хорошо, вот тебе все три варианта. Это национальное мексиканское блюдо, самая ядовитая многоножка на территории России или спутник Сатурна. Энцелад.
3: Давайте спутник.
2: Кокетливо так, спутник.
0: Так что, какой окончательный ответ?
3: Давайте спутник, ладно.
0: Спутник, хорошо, ладно. Естественно, правильно, тяжело было.
2: Остальные выбыли, да?
0: Да, по сути, у нас выбыли два других варианта.
3: А я честно вас даже не слышал, я просто вот...
0: Но тогда, слушай, в твоей картине мира абсолютно четко залетел,
2: да,
0: сразу дал правильный ответ. В любом случае, да, шестой по размеру среди 274 известных спутников Сатурна, хотя там на самом деле по большей части это такие
2: камешки,
0: да. Ага. Поздравляем мы тебя, Денис,
3: спасибо,
0: с победой.
3: Спасибо.
0: Оставайся на связи, за эфиром сейчас подробнее обсудим, когда, как, подарок какой заберешь, но перед этим, как победитель, громко, четко на 3-4 крикни нам, пожалуйста.
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Реклама.
9: Привет, это я, Александр Морозов, и я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00 встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
10: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
11: 0+.
12: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
13: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
14: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
13: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
14: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
15: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Помогите! Тону!
18: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
19: Спасибо, дружище!
20: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
21: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Искали красивый надежные авто, но теперь закончены поиски.
23: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
22: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
23: О,

0: работе.
1: Доброго дня всем, кто стоит и подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 16 часов и 27 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А.

Доброго дня всем, кто знает, что за компьютером можно не только работать. С вами в эфире «Навигатор» и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня расскажу про потешную немножко новинку. Называется она «Goblin Company». И это симулятор копания шахт, такая оперативная, с видом от третьего лица, где вы будете играть за гоблинов-шахтеров. Только тут эти гоблины не какие-то бездумные просто монстры, а вполне себе функциональные члены общества с белой зарплатой. Вот за них вы и играете. Ваша задача — развивать шахты подземные, добывать местные, для нас, конечно же, мифические руды различные. И прикольно, что здесь немножко смешивается технологичность с магией. Вот этот вот прикол. Чуть-чуть стимпанка, чуть-чуть даже футуристичных технологий. И все это со старым добрым волшебством. Прикол игры в том, что абсолютно все окружение вокруг вас уничтожаемое, то есть вы прямо сами вкапываетесь неограниченно в землю, находите там месторождение, прокладываете рельсы, запускаете вагонетки, которыми выгружаете все, что вы там добыли. То есть прямо нужно индустриальный, так сказать, подход иметь. Ну и из таких препятствий, скажем так, с которыми вам придется столкнуться, поскольку здесь нету какой-то боевки, никаких монстров, которые на вас нападают, ваша проблема — это тьма. Потому что чем дальше вы вкапываетесь, понятно, тем меньше источников света изначальных до тех мест добирается, и вам нужно искать, создавать и везде ставить что-то, что будет

0: освещать ваш путь, потому что чем дальше вы в темноту погружаетесь, тем страшнее все становится постепенно, потому что есть, ну, условно, типа, параметр вашего рассудка, который,
1: да,
0: который убывает, когда вы долго находитесь в темноте, и там уже есть возможность, в принципе, помереть, потому что вас начинает всякое непонятно. То ли просто местная жуть атаковать, которая существовать лишь в темноте умеет, или это у гоблинов неплохие галюны начинаются, скажу я вам. В любом случае, это, я бы сказал, наверное, добрый кооперативный экшен, потому что, как я уже сказал, никакой особо-то тут жестокости нет, с небольшим количеством хоррор-элементов, при этом с градостроением типа, и вроде даже немножко Майнкрафт, как будто бы. В общем, хорошая солянка из жанров, поэтому, если вам подобное нравится, заходите на игровые площадки, качайте Goblin Company, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Ого, как подвеска стучит.
5: Полгода не могу найти, в чем проблема.
6: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
5: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
7: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу.
11: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимбабо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
1: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто ударил по тормозам на 100,4. С вами в эфире «Навигатор».
1: В Великобритании сейчас тестируют новые подходы к разработке государственной политики. Они тут, чиновники вернее, да, поиграли в GTA, чтобы понять жизнь людей.
0: Так,
1: им еще и денежку платили за это.
0: В Англию больше никогда не собираюсь.
1: В общем, они проводили время с участниками видеоигры, вместе там познавали виртуальный мир, рассказывали о выполненных миссиях, в их числе было ограбление ювелирного магазина, убийство директора крупной компании, доставка девушек легкого поведения, ну там вот это да, вот все прочее.
2: Та самая миссия с вертолетиком.
1: Зачем это все было сделано? Сказали, что это может дать ценную информацию о жизненном опыте людей и помочь создать эмоционально безопасное пространство, конечно же. И это не первый эксперимент подобного рода. Они уже ходили на мастер-классы по лепке из глины, например, и завязыванию узлов. Вот такие чиновники в Великобритании.
0: Мне почему-то кажется, что это как будто просто лайфхак, как вписать свои развлечения в расходы на изучение чего-то там. Потому что это тупо. Как вообще можно что-то хорошее вынести из GTA?
1: По-моему, в GTA постоянно что-то кому-то кто-то выносит.
0: Ну, тогда, знаете, надо уже до конца докручивать. Если они будут брать как пример реальной жизни GTA, то тогда я хочу, чтобы я туда приехал, если, и что-то не так сделал. Меня полиция окружает, я нажимаю паузу, прописываю «Leave me alone», и все, у меня 0 звезд, меня отпустили. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта с 14,5% до 14,25%. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки, отмечает Лента.ру. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов. На подлете к Москве уничтожено уже 35 беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В последние часы силы ПВО перехватили еще 10 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, пишет «Вечерняя Москва». Добавлю, что согласно онлайн-табло Кольцова, на вылет из Екатеринбурга в Москву утром были отменены 3 рейса авиакомпании «Победа». Задерживаются с вылетом в столицу самолеты уральских авиалиний, Аэрофлота и Red Wings. Также отменены и задерживаются и обратные рейсы этих компаний из столицы. Между тем, в Кремле прокомментировали последние атаки на Москву. Президент Путин регулярно получает все оперативные сводки, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что Россия продолжит атаки по военным объектам на Украине и призвал обратить внимание на съемки последствий ударов вооруженных сил России по украинским военным объектам. Он также отметил высокие показатели работы противовоздушной обороны России, несмотря ни на что, цитирует Пескова агентство ТАСС. Сегодня в Екатеринбурге пройдет уникальный фестиваль «Уральская ночь музыки». В местах проведения праздника на прилегающих к ним территориях будет запрещена продажа алкоголя. Это сделано в целях обеспечения безопасности. Распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Напомню, в Екатеринбурге будет работать более сотни площадок, выступит порядка 4000 исполнителей разных жанров, в том числе джаза, рока, классики, фолка, хип-хопа и других. Хедлайнеры музыкального праздника – «Пицца», Юлия Савичева, «Чайф», Сергей Бабунец, «Сова» и другие популярные исполнители. Первые выступления уже стартовали, отмечает «Новый день». Продажа автомобилей «Волга» стартует сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится и более подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль. В линейке бренда на данный момент 3 модели. Флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч рублей, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
6: Завтра в Екатеринбурге прям лето-лето. Обещают много солнца и жару. На термометре днем до плюс 26, утром плюс 20, вечером плюс 23. Будет малооблачное небо, никаких осадков не выпадет. Ветер подует слабый, южный 2-3 метра в секунду.
0: Чисто ты назвала сейчас магическую формулу вонючего салона автобуса. Ветра нет, дождя нет, жара есть, антиперспирантов у некоторых, видимо, нет.
4: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы столицы Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 6:03, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: Немного тревожит меня тенденция того, что очень много появилось исследований на тему насекомой пищи.
0: Ну да, как будто бы не пророчит нам вкусную говядинку кушать в будущем.
2: В общем, исследование новое появилось от ученых из Португалии о том, что люди могут быстро привыкнуть есть жуков. Они провели эксперимент с 38 взрослыми, которым давали 2 батончика подряд. Один злаковый, второй протеиновый с добавлением как раз-таки насекомых. Часть людей знала, что именно они едят, а часть нет. Им говорили, что батончики обычные. Параллельно фиксировали у них пульс и активность мозга. Ученые ожидали увидеть классическую картину отторжения, что будет какая-то тревога, учащенная сердцебиение от стресса. В итоге, на самом деле, учащался пульс благодаря концентрации и любопытству у участников эксперимента. И неожиданно то, что большинству участников батончик с насекомыми понравился больше злакового.
0: Что, опять же, знаете, не обязательно говорит о том, что батончик из насекомых вкусный. Возможно, злаковый просто отстой.
2: Скорее всего, да. Но в любом случае, рынок насекомой еды сейчас растет. Лидируют в этой нише жуки. На них приходится треть рынка. Следом идут мучные черви. А сверчки и кузнечики растут быстрее остальных категорий. В общем-то, будущее у нас такое.
0: Мне вообще, в принципе, бесит немножко формулировка. Ученые выяснили, что люди привыкнуть могут. Вы в курсе, что мы очень, на самом деле, гибкий и адаптируемый вид? Если мне каждое утро будет заходить в комнату мужик и будить меня пинком в бочину, я привыкну. Однажды я такой: ой, доброе утро, Сергей Михайлович.
2: Ну, видишь, здесь они заявляют, что к новой еде можно привыкнуть не за месяц, а за один укус. Они считают, что этот эксперимент подтверждает эту догадку.
0: Так, в смысле, это эксперимент, где они им дали попробовать? Это же не какой-то
2: период. Люди сказали, нормально.
0: Нормально. Откуда я знаю? Может быть, там один из исследователей, это мать испытуемого, он расстраивать не хотел. Ну, не скажешь ты маме, что невкусная котлетка. Ладно, ребят, ну давайте поговорим о том, что у нас происходит сейчас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Блюхеры и проезжие стоят от Мира до Норильской, на Малышева и Высоцкого, затор от Гагарина до Сыромолотова. Не едется по Комсомольской от Академической до Объездной, на 8 марта плотники от Щерса до Объездной, и нужно терпеть на Декабристов и Сибирском тракте от Луначарского до переулка Активистов.
2: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
0: Далее будем говорить о культурной программе «На ночь музыки» в рубрике «Афиша».
3: Реклама. Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
5: На старт! Внимание! Шартаж-пляж!
6: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт!
5: Марш на Шартаж-пляж!
6: Шартаж-пляж открыт! Приезжайте и отдыхайте!
5: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
7: Привет! Это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
8: Привет! Разобрался с подвеской?
9: Да.
1: ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же и ТО прошел, и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
8: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
9: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
10: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: Уэст Эда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
12: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
15: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
16: Ого! А что это у вас тут происходит?
17: Мы построили катапульту.
18: Но она не работает.
17: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
18: Поможешь?
16: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
18: Да! Ура!
19: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
20: Она на горках.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
16: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
21: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
16: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
21: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
22: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Это что, цены? Да вы шутите!
24: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
23: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
24: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
23: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
22: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
25: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» – ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro. Привет всем, кто еще на этот феерический вечер в Екатеринбурге не построил культурную программу. С вами в эфире «Навигатор», и сейчас узнаем, что же делать с этой ночью, да еще и музыки в рубрике «Афиша».
1: Да, главное событие музыкальное у нас сегодня, вы наверняка о нем знаете. Развернется множество свободных для посещения площадок, это всюду будет звучать. Самая разная музыка, 2500 артистов, вы представляете?
0: Да.
1: И сейчас мы с вами пробежимся по некоторым, в том числе по хедлайнерам, чтобы вы для себя маршрут составили. Во-первых, я не могу просто обойти это. Левицкая будет выступать с 6:20 на сцене «Мотив» в историческом сквере на Плотинке. Там же в 21:55 выступит группа «Пицца», а попозже в 11 на сцену выйдет Юлия Савичева. Также будет площадка в ДКЖ на Челюскинцев 102. Там в 20:50 для вас сыграет инди-группа «Сова». Попозже в 22:10 выйдет на сцену Сергей Серков, участник золотого состава группы «Ласковый май». Конечно, также будет доступна площадка на фудмаркете «Естори» в Гринвиче на 8 марта 46. Там в 8 вечера выступит группа «Интонация», затем в 11:10 «Соня, прости», которые, кстати, весной приходили к нам поболтать немножко о своем творчестве. Ну и в 12:30 выйдет Томас Мраз. Еще можно будет прийти в гастромол «Главный» на «Боевых дружин 20». Там в 20:25 выступит «Тима ищет свет». Затем на стадионе «Екатеринбург-арена» на «Репина 5» в 21:55 выступит Сергей Бабунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации». В «Дивс» еще можно прийти на Олимпийской набережной 3. Там будет хип-хоп-сцена. И в 10:00 выступит группа «Лаут». Можно будет также заглянуть в Дом офицеров на Первомайской 27. Там в 21:40 группа «Лампасы» на сцену выйдет. Ну и, конечно, Октябрьская площадь возле театра «Драмы». Там в 11 выступит группа «Смеш Бэнд». Это композиторы из «Смешариков» знаменитые.
0: Знаю кучу народу, которые ходят на музыкальные именно мероприятия. Их, потому что, видимо, там саундтреки просто невероятные.
1: Они крутые на самом деле. Затем в 2 часа ночи группа «Чайф» сначала с отдельным своим концертом выступит, а затем в 2:55 акция «Светает», традиционная для ночи музыки. Они исполнят песню традиционную «Луч солнца золотого» вместе с камерным оркестром «Бах». И эта песня ознаменует окончание фестиваля и начало нового дня. В любом случае, можете сами составить свой маршрут, никто вам не запрещает. Для этого можно на официальный сайт «Ночи музыки» зайти и всех артистов посмотреть.
0: Ну и не забывайте, что кроме крупных всяких хедлайнеров существует много неофициальных площадок, где просто локальные группы сами что-то договорились, арендовали, чтобы выступить. И, может быть, к ним тоже стоит заглянуть, потому что, сами понимаете, не обязательно популярный и талантливый — это то, что встретилось в одном месте.
1: Правда.
0: Много талантливых ребят, которых никто не знает, и это, возможно, шанс с ними встретиться.
1: Выбирайте музыку себе по душе и не сидите дома этой грандиозной ночью.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. С вами в эфире вечерний навигатор, который отправляется узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Великобритании курьер помог сдать экзамены десяткам студентов и получил за это больше миллиона рублей.
0: Так.
1: 43-летний кандидат технических наук, на секундочку, работал репетитором и параллельно курьером. И о его вот этом нелегальном заработке стало известно, когда один студент сдал флешку с курсовой, и преподаватель с помощью цифрового инструмента обнаружил, что устройство ранее использовалось как раз-таки вот этим курьером. На ней также были найдены логины, пароли более 100 студентов, их учебные модули, там, сроки сдачи работы. Как выяснилось, курсовую работу написал как раз-таки сам курьер, получивший за это 1,5 миллиона рублей. И у него были и другие клиенты, мужчина входил в компьютерную систему вуза под чужим именем, сдавал работы и экзамены за учащихся, по всей стране причем. Полиция потом дом его обыскала, нашла пачки наличных. На банковских счетах тоже и в аккаунтах более 230 миллионов рублей. Просто
0: нифига
1: невероятное
0: себе
1: состояние. Да, он владел также двумя дорогими автомобилями, возил семью в дорогие отпуска. В общем, вину признал в итоге. Лишился и заработка, и кучи имущества. Сейчас работает водителем такси.
0: И что-то я подозреваю, что его зовут GPT, фамилия Чат, потому что это оттуда история.
1: А в Италии состоится осенью тирамису-забег, но его уже анонсировали сейчас.
0: Чего?
1: Итальянский город Тревизо готовит беговое событие, где результат на финише волнует организаторов меньше, чем все остальное. Осенью вот как раз на улице города пройдет забег на 6 километров. Наградой для каждого станет тирамису. Сколько хочешь, столько и получишь.
0: Угу.
1: Скорость, говорят, не главное, потому что на старт могут выйти вообще любые и опытные бегуны, и просто ребята, которые пешком захотят пройти эту дистанцию. На забег выделили 1000 мест и разбирают их очень быстро. Регистрация стоит примерно 1500 рублей, что в целом не очень много, учитывая, что все в конце получат неограниченное количество тирамису. И это, кстати, приурочили к кулинарному Кубку мира по тирамису, который ежегодно проходит, и в 26-м году как раз будет 10-летний юбилей.
0: Слушай, я сейчас немножечко подушню, но я не первый раз слышу подобные истории, где какое-то типа спортивное мероприятие, где награда это что-то не супер здоровое. То есть после любых физических нагрузок, по большей части, вот что у вас первое пойдет в организм, то наиболее активно и начнет разбираться телом. И получается, что первое, что вы даете, это, братан, сахар и жир. Ну, лучшее, что можно положить в свой организм.
1: Возможно, действительно стоило, как раньше, вот ограничить просто дегустации и судейством того самого кубка кулинарного, потому что как раз таки спортивный вот этот моментик добавили для того, чтобы разнообразить немножко мероприятие.
0: Да, к тому же это странно давать тирамису в конце забега. Если мы хотим, чтобы это было развлекательно, давайте на каждом пит-стопе они должны съесть по тирамису, и тогда фейерверки можно не покупать, они их организуют. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобный бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
2: Реклама. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0%. До 2028 года.
5: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акции до конца июня текущего года.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 70-65.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Ого! Скоро дом построишь?
2: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
1: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
2: Лос Маркет?
1: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.

Fluxum. Omnitex. Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года.

0: Спонсор конкурса число Пи ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Доброго вечера всем, у кого имеется набор счастливых чисел. В столице Урала 17 часов и 31 минута. А с вами навигатор, и пришло время конкурса.
1: Число Пи.
0: С нами будет играть Алексей, он работает бригадиром. Доброго вечера.
2: Привет.
3: Да, здравствуйте.
0: То есть, ну, ты на, я подозреваю, либо ремонты, либо стройки, вот это твоя
3: дом,
0: тема.
3: Дом, кровли, да.
0: А сколько у тебя человек в подчинении в бригаде?
3: Двое.
0: Вот.
3: У нас трое всего.
0: Как часто между нами, надеюсь, они тебя не слушают, как часто они непроходимо тупят, те, кто у тебя в подчинении?
3: Ну, они между собой тупят, а как бы меня это не касается.
2: А перед тобой боятся тупить?
3: Да нет. Все воспринимаем, все в шуку.
0: Ну да, это единственный подход, с которым можно что-то делать.
2: Ну да, это вы молодцы, что без агрессии, а так, по-свойски.
0: Мне просто было интересно, потому что я искренне считаю, что вообще в целом любая руководительская должность, она очень четко показывает, что не может быть никакого сговора правительств мировых или что-то такое.
2: Ну да.
0: Потому что ты попробуй поуправляй несколькими людьми, чтобы они...
2: Даже двумя, реально.
0: Что, Алексей, говоришь?
3: Ошибаются все, так что...
0: Да. Я такой, типа, что, ну, слушайте, очень много людей сильно вы не организуете при всем желании. Человеческий фактор, все дела. Ну ладно, скажи, Алексей, у тебя есть какое-нибудь счастливое число, которое тебя преследует по жизни?
3: Ну да,
0: 7. Ну, оно классическое абсолютно. У тебя это с чем-то связано или просто вот 7, потому что, ну, оно?
3: Просто 7, вот нравится цифра 7.
0: Вот это самый лучший ответ, когда там не подвязано всего, да, просто прикольно. Ладненько, у нас для тебя имеется число, за которым скрывается некий смысл. 3 варианта того, что оно означает, мы тебе предоставим, и если выбираешь правильно, то подарок твой. Число у нас сегодня 15447.
2: Возможно, это численность населения Сысерти. Может быть, это расстояние между крайними восточной и западной точками России в километрах. А возможно, столько спутников работает на орбите Земли на данный момент.
3: Ну, давайте первый вариант.
2: Население Сысерти.
3: Да.
0: Хорошо, принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, он неверный. По данным 2025 год, там 20 245 человек проживало, сейчас уже, наверное, побольше чуть-чуть даже. Добрый вечер.
2: Привет. Ну что ж.
0: Нет, конструктивный диалог на самом деле.
2: Моя любимая, да.
0: Человек хотел, чтобы с ним поздоровались, это было все желание. Доброго вечера.
2: Здравствуй.
3: Привет.
0: Как тебя зовут?

0: Алексей.
1: Алексей, скажи, пожалуйста, знаешь ли ты правильный ответ?
0: Ну, предположу, что расстояние от западной до восточной.
1: От западной до между крайними точками восточной и западной России. Хорошо, принимаем твой вариант ответа. И тут, к сожалению, тоже... Неугадочка, произошла около 10 тысяч километров на самом деле. Так, все, осталась игра на внимательность.
2: Просто
1: добрый вечер.
2: Забрать, привет.
3: Добрый.
1: Как тебя зовут?
3: Роман.
1: Роман, скажи, пожалуйста, был внимательным слушателем, знаешь, что там осталось?
3: Спутники.
1: Спутники, да, действительно, абсолютно верный ответ. Спутников 15447, это офигеть, я думал, их там, ну, штук 10, может быть, или что-нибудь в этом духе. Ладно, мы тебя поздравляем, конечно же, Роман, с победой. Оставайся на связи за эфиром, сейчас обсудим, что, когда, как в качестве подарка заберешь. Но перед этим, как победитель, на 3-4, пожалуйста, громко крикни нам.
4: Офигенно!
1: Это восхитительно. Ой, ну ладно, мы сами, я надеюсь, Роман до нас дозвонится еще. Ну что, 3-4? Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.

0: Код.
1: Доброго вечера всем, кому не едется, к сожалению, по дорогам столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время сводки пробок. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, город готовится к вечерней суете, уже 7 баллов набралось. Блюхера стоит от Мира до Шевской, на Малышева затор от Гагарина до Егоршинского подхода. Застряли на Комсомольской от развязки на Калине до объездной. Ситуация абсолютно не радует на ЕКАДе от Березовского тракта до улицы Высоцкого. На Гагариной и Библиотечной толчья будет вас ждать от Ленина до Комсомольской, и нужно терпеть конкретненько так на Щерса и Амундсена от Сурикова до объездной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: LG Tenet в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
3: Быстро.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О!

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
6: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
8: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182. Литера И.
9: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/jun 2026 рул.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
5: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Продолжайте движение.
8: Навигатор. Добрый вечер всем, кто настроен на 104.10. С вами навигатор, и хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота». И сейчас там размещена информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, в России лечения нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна Мария», и Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, что раз это прогрессирующее заболевание, то поддерживающая терапия не решает проблему, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей, это абсолютно фантастическая неподъемная сумма для мамы Андрея, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария». A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. В ближайшие часы и до конца дня в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом, местами крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждают в Министерстве общественной безопасности. Там призывают свердловчан быть осторожными дома и на улице. До 21 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Между тем, завтра по области потеплеет до плюс 30 градусов, обещает Уралгидромет. В Екатеринбурге до плюс 28. В регионе и завтра ожидаются кратковременные дожди, но в Екатеринбурге погода без существенных осадков. А вот 21 и 22 июня и в Екатеринбурге дожди, пишет «Комсомольская правда». Во время проведения фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге сегодня могут отключить мобильный интернет. Решение будут принимать соответствующие органы для обеспечения безопасности людей, сообщил на пресс-конференции министр культуры региона Илья Марков. Он отметил, что реалии жизни меняются, инструкции обновляются. С теми, кто будет обеспечивать безопасность на фестивале, проведен инструктаж. Напомню также, что мэр Алексей Орлов подписал постановление о запрете продажи алкоголя в районе концертных площадок, которых будет порядка сотни. В Екатеринбурге ищут автомобилист, который сегодня повредил два припаркованных автомобиля и с места скрылся. По словам очевидцев, виновник ДТП на Ситроене ехал очень быстро, выглядел неадекватно. У него было красное лицо и сигарета во рту, пишет Ядин. Инцидент случился на улице Мамина Сибиряка, 38, примерно в 2 часа дня. На месте остался госномер машины беглеца. Хозяева разбитых автомобилей его ищут. В ГорГАИ пока не комментировали дорожный инцидент. Новые правила въезда во Вьетнам вступают в силу с 22 июня. Во всех международных аэропортах, включая Ничанг, вводится обязательное заполнение электронной карты прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России АТОР. Анкету необходимо оформить на официальном портале миграционной службы не раньше, чем за 72 часа до въезда. После отправки данных система сформирует QR-код. Его и нужно предъявить на паспортном контроле во Вьетнаме. Форма доступна на русском языке. Напомню, россияне могут въезжать во Вьетнам без визы на 45 дней. Самец гигантской черепахи по кличке Джонатан, которому недавно исполнилось 194 года, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как главный долгожитель среди всех ныне живущих сухопутных созданий на Земле. Жизненный путь животного связан с островом Святой Елены, куда он был доставлен с Сейшельских островов. Джонатан живет в губернаторском поместье. Местные жители и туристы считают встречу с ним удачей, молодожены фотографируются. Отмечается, что даже полная потеря зрения и обоняния не мешает самцу черепахи наслаждаться жизнью. Он охотно принимает корм из рук смотрителей и по-прежнему проявляет живой интерес к самкам, пишет газета.ру. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
9: Нас ожидает идеальная суббота. Самое то для того, чтобы куда-нибудь выбраться. Дождя на прогнозе совсем не видно. Обещают малооблачное небо. Солнышко нас хорошенько пригреет. Температура воздуха в течение дня от плюс 20 до плюс 26. Ветер ожидается слабый, с юга 2-3 метра в секунду.
0: Я вот всегда думал, что это исключительно фишка выпивающих сильно на улице. Так. А в такую погоду, я думаю, как хочется вот просто попой на землю сесть и водой намочить футболку, с голым торсом ее на голову себе повязать и валяться где-нибудь.
9: Я думаю, многие начнут выбирать майки-сеточки.
0: О, мы возвращаемся к самой несексуальной сексуальной одежде.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
2: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Добрый вечер всем, кто вращает колеса по дорогам Екатеринбурга вместе с пилотом. В столице Урала 4 минуты 7, а значит, с вами вечерний навигатор. У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: В США робота-полицейского уволили за год без единого ареста. Машина высотой 1.5 метра, весом около 180 килограмм, значит, патрулировала парковку с июля прошлого года. У него были вот эти камеры, которые на все 360, кнопка экстренной связи. И за все время он не помог раскрыть ни одного преступления, не выписал ни одного штрафа и не заметил вообще никаких происшествий. Город потратил на этот эксперимент почти 5 миллионов рублей. В итоге программу свернули, и робота просто вернули производителям.
1: Но это так странно говорить в подобной ситуации, что мы уволили робота. Куда он дальше пойдет?
2: На пенсию, видимо.
1: Да, это будет странно, если ты где-то случайно встретишь робота, который, не знаю, там, кофе продает, и такой говорит, раньше я был копом, но в какой-то момент все пошло под откос.
2: Может быть, это было просто не его, и он действительно хорош в чем-то другом, надо просто найти себя.
1: Да, началось, сейчас он пойдет в художку, начнет жить за счет женщины. Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас сейчас на дорогах, там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Гагарина до Сыромолотова. Не едется по Блюхера от Мира до Шевской. Движение затруднено на ЕКАДе от Березовского тракта до моста через железную дорогу, на Ленина-Плотники от Луначарского до Московской, и нужно потерпеть на Библиотечной от Педагогической до Комсомольской.
2: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы взяли и не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, может, даже приз получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Далее будем обсуждать культурные события этих выходных в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
3: Реклама.
4: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
6: На старт! Внимание! Шарт!

0: проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Субару – автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
3: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходимо консультации специалиста.
5: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Это что, цены? Да вы шутите!
10: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
9: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
10: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
9: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
4: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Доброго вечера всем, кто еще не знает, как себя после трудовой недели расслабить. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И сейчас поговорим о том, куда можно сходить, развлечься на этих выходных в рубрике «Афиша».
1: Завтра к 18.00 можно прийти в Центр современной драматургии на Малышева 145А и посмотреть эскиз спектакля «Тоха». Это драма о смешном, немного нелепом, добром парне, про которого многие бы сказали, да таких просто не бывает. И зритель узнает о нем через воспоминания друзей и близких. И вот эскиз спектакля – это еще не готовая постановка, и нужен этот эскиз, чтобы получить обратную связь.
0: О нет, они придумали ранний доступ не только для видеоигр, но и для театра.
1: Да, еще и за деньги. 600 рублей стоит билет, 16+. В 19.00 в этот же день можно прийти в Екатеринбург-Экспо на бульваре Экспо 2, где выступит группа «Князь». Они представят программу «Мастер кукол». Ее основой станут композиции из репертуара групп, соответственно, «Князь» и «Король и Шут», связанные с тематикой театра. Живая музыка, яркое световое шоу, экраны, на которых оживают герои песен, вот это вот все. Билет стоит 3600 рублей и дороже, 12+. В воскресенье 21 числа можно к 6 вечера прийти в клуб «Стендап-спот» на Вайнера 10, где пройдет шоу-презентации. Это комедийное шоу. Комики выступят с презентациями смешными на разные темы и перед зрителями, и перед компетентным жюри, которые экспертную оценку дадут. Билет стоит 500 рублей, 18+. Либо в это же время приходите в клуб «Нирвана» на Шевченко 9, где выступит рэпер Вспак. Он отправился в свой самый масштабный тур, который называется «Любимые песни», исполнит лучшие хиты «Поездами к тебе», «Хочу», «Дорогая, сегодня загнался сильнее обычного» и все такое. Один из самых лиричных и чувственных рэп-исполнителей. Билеты от 1700 рублей, 12+. В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400.
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Доброго вечера всем, кто знает Екатеринбург как свои 5 пальцев. В столице Урала 20 минут седьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время эти знания проверять в конкурсе «Городской квест». С нами будет играть Михаил, он занимается перегоном автомобилей. Привет!
2: Привет!
3: Привет!
0: Вот, откуда, привет. Куда перегоняешь-то? Между городами или прям через границу?
3: Из Кыргызстана, из Китая скорее.
0: То есть спасибо тебе. На самом деле, да, что люди тут добывают.
3: Два раза дешевле.
0: А вот сколько ты примерно процентов времени отсутствуешь дома, получается? Это же считаешь, что, ну, наверное, почти как вахта, в общем-то, и целом.
3: Нет, ну, 30 часов у меня за 2500 километров проезжаю. И плюс, ну, 35 часов где-то.
0: Ну, в принципе, нормально.
2: Терпимо, как будто бы, ну.
0: А как сейчас вообще этот рынок? Если кто-нибудь еще хочет перегоном заниматься, стоит ли туда соваться или уже дофигища там народу?
3: Да нет, стоит, вот именно стоит. Потому что китайские машины я пригоняю. Здесь Чанган, к примеру, стоит 2,5 миллиона. Mm-hmm. Я пригоняю под ключ 1 200 000.
0: Ну, нормально.
3: Но я советую всем не брать китайцев. Вот. Потому что они как телефоны, цены падают каждый месяц. Ага. Лучше корейцы или американцы, европейцы.
2: Вот у них тенденция поприятнее, видимо, да?
0: Ну, хорошо, спасибо за информацию тебе. Ну, и Михаил...
3: Звоните, обращайтесь.
0: Вопросик, собственно, по характеру нашего конкурса. Город-то, понятно, что Корея, Киргизия, вот это все. А наш город, как ты знаешь, обкатал весь?
3: Весь.
0: Замечательно, это пригодится, потому что у нас по пятницам вместо стандартных 3 вопросов о Екатеринбурге 3 поворота, небольшой маршрут мы для тебя составили, текстом его проговорим. Если скажешь, в какой точке он заканчивается, то тогда подарок твой. Заводимся, погнали.
2: Итак, представь, что ты поехал по мамино сибиряка от ЖД вокзала на юг в сторону парка Маяковского, но на светофоре перед Харитоновским садом повернул направо.
0: Прикинул?
3: Да.
0: Нет.
2: Что-то ты не туда, куда-то.
0: Да,
2: молодец, двигаемся дальше. Преодолев всего 1 квартал, ты оказался на перекрестке со светофором, где вновь повернул, но на этот раз налево.
0: Есть картинка?
3: Так, Шевченко направо, прямо едешь, ну, Светлого, получается, налево, это получается, сейчас. Карла Либкнехта.
2: Молодец.
0: Замечательно, все, последний отрывочек, тогда уже просто с ним порешаем. После этого ты двигался прямо, считая перекрестки со светофором, и остановился на 2-м по счету. Что же это за перекресток? С Карла Либкнехта мы уже определились, с какой улицей он там пересекается.
3: Так. Первомайская,
0: так.
3: Потом Ленина.
0: Ну и...
2: Молодец!
0: Просто замечательно! Без ошибок вообще. Доехал, долетел, домчался. Поздравляем тебя.
3: Не зря на доставке работал 8 месяцев.
2: О, пригодилось!
0: Это лайфхак прямо для этого конкурса. Поздравляем с победой. Оставайся на связи. За эфиром подробнее обсудим подарок, когда, как его заберешь. А сейчас, как победитель, на 3-4, пожалуйста, громко исполни нам...
3: Офигенно!
0: А давай еще разок. 3-4.
3: Офигенно!
2: Навигатор!
0: Радио.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HST.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Один день. Один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
7: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
8: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
9: 0+.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.
12: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
14: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
15: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
16: Ого! А что это у вас тут происходит?
17: Мы построили катапульту.
18: Но она не работает.
17: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
18: Поможешь?
16: Ну что ж, помогу.
19: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
18: Да!
20: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
21: Она на горках.
20: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
22: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
23: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Звание.
1: Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам. В Екатеринбурге 18:31, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 5 баллов, полегче вроде стало, но все еще стоят на Малышевой и Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова, на Екаде тоже толчья сохраняется от 20-го километра до улицы Высоцкого. Не едется по Блюхера, проезжей и Губахинской от Сахалинской до Мурзинской. На Норильской пробка от фронтовых бригад до проезжей. Плотники на Березовском тракте и Трудовой от Горького до Мурзинской. И нужно потерпеть на Сибирском тракте от остановки 13-й километр до Екада. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончили на поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: А интересует такой вопрос о Nissan X-Trail. Хочу взять, ну, 22-го года где-то вот так. Владивостока.
2: Самое главное заблуждение людей, которые покупают подобного класса кроссоверы, в том, что они купили нечто суперпроходимое. Да нифига. У X-Trail самая ахиллесова пята, это когда начинают кипятить систему полного привода и начинают выезжать на какие-то серьезные там моменты, связанные с пробуксовками, снег обычно, такая вот проблемная тема. Я скажу так, вот для меня... Как бы вот тот кузов, который ты смотришь, он получается что, четвертый, да?
3: Ну, да.
2: Ну, это такой более квадратный, в отличие от 32-го. Значит, ну, вот 31-й был стандартным холодильником, честным, за свои деньги. У него очень много поклонников, неспроста. Потому что машина была достаточно проста, функциональна и доступно. Как только начали добавлять гламура с 32-го кузова, кучу всяких вещей, там, связанных с электроникой, тут же появились моменты, когда у людей возникло и отторжение у старой аудитории, а у новой немножечко полезли глаза на лоб, когда начались ремонты, потому что это уже не так по-народному стало. Но сказать, что это развалюха, да нет, нормальная абсолютно машина, то есть вот этот квадратный кузов мне больше нравится, и, наверное, четвертое поколение за это бы похвалил. Мы даже гибрид как-то поюзали. Ничего, такая тема интересная. У них там есть интересные моторы, которые в 200 лошадей. Тоже как бы такая тема на полном приводе в городских условиях в демисезоне. Хорошо. Цена вопроса, на мой взгляд, великоват, и он переоценен, он не такой комфортный и не такой простой в плане ремонта, но если это хорошего состояния машина, достаточно свежая, там в районе 5-6 лет эксплуатации и пробег относительно небольшой, почему бы и нет. Главное эту машину проверить. Если ты сам собираешься во Владик за ней ехать, придется, ну, нам, наверное, 3-4 дня-то заложить на процесс выбора.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажи, пожалуйста, катал, не катал Суист S09. Катал, не катал, твое мнение, интересует семиместный автомобильчик на полном приводе, ну и с автоматом, естественно.
2: Ну, мы покатались, правда, не сильно долго, я не смог его взять, мне просто некогда было на этот, господи, на долгий тест брать его. Я так скажу, если вот вам нужно функциональный автомобиль, который будет более-менее нормально выглядеть с какими-то еще там интересными штуками, несмотря на то, что у него по сравнению с другими моделями еще и дизайн считается уже такой повзрослее, то есть он... Как это правильно-то сказать? Он не обновлялся так быстро, как это делали все остальные в концерне. Я считаю, что за свои деньги нормально. У него там были интересные вариации очень по салону. Мне прям вот у них там с зелеными вариантами были, мне прям зашел. Но марка не особо раскручена из всего концерна. Но в целом качество такое, что вполне адекват под свои деньги. Настройка через планшет всего меня не устроила. И настройки по подвеске я бы, наверное, сделал поинтересней. Вот для меня пока как бы в этом сегменте, допустим, больше раскрыта тема у Cherry Tiggo T9. Вот да, там как бы с настройками подвески я порадовался. Но в целом, говорю еще раз, если ты готов вот как летчик-испытатель на себя взять вот это все, то пожалуйста. Мне не хватило немного тактильных кнопок, там, расположения их и... Что еще? Ну вот я говорю, ожидал чуть большего комфорта. В плане надежности пока таких долгих пробегов и на опыте у меня конкретно нет, под наблюдением автомобилей нет, поэтому ничего сказать не могу.
3: Ну, понял, услышал тебя.
2: Ну, пожалуйста. Тогда, спасибо. Тебе спасибо. Друзья, благодарю за внимание и звонки. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио «Пилот».
2: Доброго вечера всем, кто приземлился на волне пилота. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
3: Европейцы тут начали массово учиться сидеть на картах, причем и американцы тоже. А все потому, что эту позу активно очень используют в Восточной Азии. Сидение на корточках с полной опорой на стопы непосредственно. Ее назвали «Asian Squat». В Китае, Вьетнаме и других странах так сидят на вокзалах, во время еды. В общем, когда захочется, просто взяли и присели. В Европе эта привычка почти исчезла, и многие не могут повторить эту позу, не отрывая пяточки от пола. Но, как выяснилось, эта поза полезна. Она расслабляет поясницу, улучшает подвижность тазобедренных суставов и стимулирует кровообращение.
2: Это вот, знаете, про то, как культура меняется, потому что, что они вот рассказывают, в Европе не используется. До всех, вот знаете, политических волнений это называется. Славик сквад, то есть славянский. Это было по большей части про нас, про вот Восточную Европу, как раз-таки, с которыми у нас некоторые повадки сильно совпадают.
3: Но я вот заметила, кстати, что и сейчас практически в России никто так не делает.
4: Культура умирает, блин.
2: Но, кстати, по поводу вот этого, таких ребят нужно им отправить, как будто это же ниша. Здесь это просто дворовые пацаны, а там это могли бы быть тренеры, которые организовывают курсы. И такой,
4: пятку прижали, а теперь полтора. Косаря каждый должен отжать в соседнем дворе. Если пятка сама земли не касается, то надо создать грузы семечковые в карманах.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
5: Продолжайте движение. Пилот FM.
6: Реклама.

0: Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто

0: курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
1: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
5: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Внимание всем постам, на 104-10 навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Пора взять на вооружение свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. Рубль немного укрепился после неожиданного решения Центробанка по ключевой ставке, примерно на 0,3%. Напомню, регулятор понизил ключевую ставку до отметки 14,25% годовых. Это не совпало с ожиданиями аналитиков рынка, потому решение и назвали неожиданным. Эксперты прогнозировали большее снижение на 0,5% или даже на процент. Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что ослабление рубля – это вопрос времени. Если не возникнет новых черных лебедей, то по всем параметрам рубль должен быть точно за 80 рублей к концу этого года. Наша оценка была 85 рублей за доллар, и мы пока ее оставляем такой же, сообщил Греф в начале июня, напоминает РБК. Выпускники по всей России массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции, пишет телеграм-канал «База». Так, по данным канала, недовольство вызвали опечатки в заданиях, которые оцениваются в большое количество баллов. На экзамене по литературе выпускники не нашли цитату Павла Кирсанова из «Отцов и детей» в задании на сопоставление. На ЕГЭ по русскому в задании на ударение в слове «позвала» была лишняя буква «А». Также выпускники заявили об ошибках в заданиях по биологии, английскому и информатике. В Рособрнадзоре заявили, что все замечания проанализированы и переданы в Федеральный институт педагогических измерений. В центре Екатеринбурга завтра начнут работы на улице Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома 11 закроют для транспорта. Движения там не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную проезжую часть на Пушкина заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья и кусты, установят скамейки, проложат велодорожку. В Екатеринбурге ищут 45-летнего мужчину, который пропал 14 июня по пути в аэропорт Кольцово. В тот день он должен был улететь в отпуск вместе с семьей. Днем вышел из дома, сел в такси, доехал до аэропорта и исчез. Близкие ждали его в Кольцово, но не дождались. Поисками пропавшего занимаются полицейские, добровольцы и родственники. Они осматривают аэропорт, прилегающую территорию, также проверяют ЖД вокзал и район, где проживал мужчина. Также отрабатываются больницы, пишет Ядин. Группа «Чайф» исполнит на фестивале «Ночь музыки» песню в память о Евгении Гринбурге. Она будет посвящена всем творческим людям, которые за последние несколько лет покинули этот мир, рассказал лидер коллектива Владимир Шахрин. Напомню, одного из основателей Свердловского рок-клуба Евгения Гринбурга не стало 22 апреля. Он был организатором фестиваля, в том числе и Ural Music Night, отмечает «Комсомольская правда». «Чайф» выступит на Октябрьской площади после двух ночи. Под утро вместе с камерным оркестром «Бах» исполнит песню «Луч солнца золотого». Традиционная акция «Светает» завершит фестиваль. Зрителям раздадут маленькие зеркала, в которые они будут ловить первые лучи солнца. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
6: Информация на правах рекламы.
7: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
9: Завтра, 20 июня, если синоптикам поверить, погода ожидается жаркая и солнечная. Малооблачное небо никаких осадков нам не подарит. Подует южный легкий ветерок, его скорость 2-3 метра в секунду. А по температуре в течение дня от 20 до 26 градусов выше нуля.
2: Сегодня, учитывая, что очень много людей будут гулять и шизгарить всю ночь, худшая погода, чтобы проснуться с похмельем.
9: О, да.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +21 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +21 11. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: baby.
1: В Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
2: Реклама.
3: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: пираты.
1: Добрый вечер всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 8, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
3: 19 июня на наших календарях сегодня отмечается Всемирный день неспешной прогулки. Вот началась тенденция прямо на постоянные праздники про прогулку и вот это вот все. А здесь вот неспешно предлагают вам прогуляться.
1: Ну, сегодня и повод у нас в городе есть как раз-таки для неспешных прогулок. Если, конечно, вы не будете, сломя голову, нестись на конкретной площадке.
3: Из профессиональных праздников отмечается День детектива.
1: Которые, конечно, к сожалению, не такие интересные, как в фильмах, да, и сериалах. Не, ну как, понятное дело, что есть детективная работа, но она по большей части в офисе бумажки, вот это все.
3: Также отмечается День отцов, работающих в домашних условиях. Все вот эти ребята-удаленщики, которые при этом еще и исполняют роль папы.
1: Надеюсь, лучше, чем они исполняют роль работников.
3: Да, было бы здорово. Также отмечается Всемирный день детского футбола, который говорит о том, что необходимо заниматься поиском одаренных детей и давать им шанс проявить свои способности. Также отмечается самый счастливый день в году сегодня. Эту дату назвал один британский психолог, разработал математическую формулу, которая вот позволяет определить день, когда люди наиболее счастливыми себя чувствуют. Это сегодня.
1: Валя не даст соврать. Высаженный просто максимально с начала до конца.
3: Еще отмечается Международный день коробки. И это не просто какая-то коробка, а коробка, которую выбрал ваш кот. Вообще кошки и картонные коробки — это союз, который заключен на небесах. Было исследование на тему того, что картонные коробки помогают кошечкам справиться со стрессом.
1: Вот что они делали, пока их не приручили люди? То есть, где они брали коробки в естественной среде обитания?
3: Да, дикие коробки вот эти знаменитые. Еще празднуется День наблюдения за облаками как раз во время неспешной прогулки. Можете это сделать, тем более, что облаков сегодня тоже в избытке.
1: Ну, я честно скажу, вот я как будто с годами не теряю это ощущение восхищения облаками. Особенно, когда, ну, понятно, что буднично не то, чтобы я пялю в небо без остановки, но иногда бывает, что они как-то вот наслоились, и свет на них лег прикольно, прям красотень.
3: Ну и также отмечается День наручных часов. Я сама давно отказалась от наручных часов, потому что мне неприятно, когда что-то на запястье давит, да и как будто нет в этом прямо такой необходимости, как раньше, потому что у нас сейчас у всех к ладоням привязаны смартфоны, всегда можно время посмотреть, если что.
1: Да, но сейчас, видишь, часы стали больше аксессуаром, нежели
3: либо
1: что-то.
3: Либо фитнес-браслеты тоже.
1: Ладненько, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Гагарина до Сыромолотова. На Норильской затор от фронтовых бригад до проезжей. По самой проезжей не едется от Шевской до Норильской. На Космонавтов плотно от Индустрии до Полевой. И нужно потерпеть на Московской от Объездной до Волгоградской.
3: Ну а вдруг, мало ли, вам есть что добавить к этой сводке, не стесняйтесь, сделайте это. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, тогда приз получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 20 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
8: На старт! Внимание! Шартаж-пляж!
9: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт!
8: Марш на Шартаж-пляж!
9: Шартаж-пляж открыт! Приезжайте и отдыхайте!
8: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
10: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
11: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Турбо-картинг!
0: чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липнихта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
0: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Айвазовский? Подлинник?
14: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфорт планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
13: Шедеврально.
14: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 16 минут 8-го. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню». С нами играет Виталий. Он работает прорабом на стройке. Доброго вечера.
1: Привет.
2: Привет.
0: По классике достаточно вопрос. А у тебя сколько человек в подчинении?
2: Более 40.
0: Более 40.
1: Неплохо.
0: Из этих 40 статистически по какому количеству шапок надо дать леща, чтобы вот в течение смены?
1: Касок в данном случае.
0: Да.
2: Ну, только по подсобникам их 5.
1: Славно. 35 человек тебя радуют хотя бы как-то.
0: Неплохая статистика. А скажи, знаешь ли ты такого исполнителя Миша Марвин?
2: К сожалению, знаю.
0: Абсолютно верный ответ, и ты получаешь приз. Но нет, пока что нет. Тем не менее, мы сейчас проиграем небольшой отрывок из его песни под названием «Имеешь право». Одно слово закрыто визгом нашей резиновой шилы. И твоя задача сказать, какое слово скрывается там, и подарок твой. Готов расчмокивать?
2: Да, конечно.
0: Ну, полетели.

0: Так, можем повторить тебе задание текстом, Виталий, если хочешь.
1: Да, было бы прекрасно. Ага. Я не понял вообще, что он поет.
2: Ты та из разряда «смогу все сама» и та, что никогда не покажется. И есть люди рядом, но по жизни одна, но ты стала для меня той самой-самой. Через строчку рифма в данном случае.
1: Ну, я думаю, сама.
0: Не-не-не-не. Смотри, ты та из разряда «смогу все сама» и та, что никогда не покажется.
2: Какой?
0: И рифма на слово «самой». Вот которая «смогу все сама». Женщины, как они о себе отзываются? Они говорят «я».
2: Независимая.
1: Феминистка.
0: Не, они говорят, что да, типа независимая, и там еще одно прилагательное есть. Кроме сильной. Ой.
1: Кроме
2: Ладно, сказал, слил. Ну, в общем, да.
0: Да, ну вот, и надо от этого плясать. Если женщина, которая «смогу все сама», сильная и независима, то тогда никогда не покажется, что она какой будет, что рифмуется со словом «самой». Это история про антонимы.
2: Да, в данном случае. Если мы говорим, что...
1: по телефону, если честно.
0: Так да, да, да, понимаю, что тут есть экстраслой. Ну что тогда, будешь передавать эстафету или что-то какое-то еще попробуешь?
1: Ну пусть будет слаба, что-то такое.
0: Другое склонение, самое обычное, скажи.
2: Да, какой?
0: Какой? Вот то, что ты сейчас сказал, но только какой?
3: Ну, пожалуйста, Виталий.
2: Слово только что использовал.
0: Ты только что сказал слаба. Ты прав, в принципе, только склонение верное нам скажи.
1: Ну, слабый, слабый.
0: Ну, конечно!
2: Молодец!
1: Я первый раз вам дозвонился, и наконец-то что-то получилось.
0: Шикарно, да, конечно, прошли путь этот до победы. Пусть он был не самый легкий, но мы смогли. Поздравляем с победой. Оставайся на связи за эфиром. Подробнее обсудим подарок и когда его можно забрать. А сейчас, как победитель на 3-4, пожалуйста, крикни нам
4: «Офигенно!»
0: 3-4.
1: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.

0: искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
1: О,

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Уважайте свои личные границы. К вашему «Мерседесу» или «БМВ» тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» — сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» во ВТУЗ-городке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
8: Дом не просто стены, это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
9: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
11: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стадо Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106

0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Малышева вместе с Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Норильской затор от фронтовых бригад до проезжей. По ЕКАДу не едется от Сибирского тракта до моста через железную дорогу. Плотно на Московской от объездной до Волгоградской, и придется свое терпение проверить на проезжей от Краснодарской до Норильской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Насколько мы близки к восстанию машин, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Доброго вечера всем, кто летит домой на крыльях «Радио Пилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор». Тут у нас очередная новинка. Вот это мокрая мечта многих – летающий аппарат индивидуальный. Компания «Нави» показала свой первый потребительский экраноплан. Если кто не знает, что такое экраноплан, это летающее транспортное средство, которое высоко не поднимается, а летает прямо над поверхностью – иногда водной зачастую, держится на лету именно за счет отражаемых потоков воздуха от поверхности, над которой он летит, то есть тут далеко не взмыть. И, в общем, детище это новое, их называется экраноплан Wavefly 5X, и вроде как говорят, это первое устройство такое типа, которое рассчитано на перевозку всего одного человека, и оно, в отличие от прочих моделей, коммерческое, значит, любой может свободно купить. И в конструкции у него нет ничего революционного, все уже давно понятно описано, смоделировано. Капсула из углеродного волокна имеет две пары широких и коротких крыльев, которыми опирается о воздушную подушку. И в движение аппарат приводит два пропеллера на выносных штангах в передней части. Может он перевозить до 140 килограмм груза с максимальной скоростью 85 километров в час на расстояние до 80 всего километров. И после этого они еще указывают, главный минус — это очень шумная машина. Я такой, да, по-моему, то, что он летит недалеко, всего один час, да, по сути. Но и в очередной раз, конечно, заявляют они, что это коммерческая модель, ее можно свободно купить. Ни стоимости не указано, нигде, ничто. Поэтому, скорее всего, на рынок-то оно еще не попало и вряд ли попадет. Честно вам скажу, это прикольно. Вот в агрегаторе особенно, конечно, мы сталкиваемся со всякими прикольными, всякими летающими новыми изобретениями. Ага. Тем не менее, нафиг они нам не нужны. Не хотим мы людей без квалификации в летающих аппаратах нигде.
2: Да слушай, можно будет очень пафосно летать за хлебом каждый день.
0: Да, жестко, да, реально за буханкой полетел, но в своем аэроплане. Ну, ладно, может быть, летающие индивидуальные машины — это наш способ вернуться к естественному отбору. Я не знаю, потому что других причин я не вижу.
3: У нас очень много способов вернуться к естественному отбору, будем честны.
0: Знаешь, мало таких эффективных, как этот.
3: Ладно, действительно.
0: Ладно, ребят, берегите себя и свои устройства и оставайтесь с навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и завершилось видео со свадьбы в Бразилии. Вот о чем думали, как вот планировали эту свадьбу. Там, значит, гости прямо во время церемонии бракосочетания. Мужчины все сидели в планшетах и телефонах, смотрели прямой эфир, как раз играла Бразилия. И когда жених говорил «да», все гости кричали «гол». Никто не смотрел на жениха с места. Всем было, собственно, по барабану. Вот я не знаю, как происходило планирование этой свадьбы. Конечно, это красиво, это интересно, это запоминающееся. Но то, что всем было глубоко наплевать на то, что там что-то кто-то бракосочетается, и всем было только интересно, что происходит на футбольном поле.
4: У мальчиков эти дни, девочки, надо привыкнуть.
3: Да, девочки там тоже все болели.
4: Я вот просто сразу, вспоминаю 18-й год легендарный, когда тоже у нас был чемпионат. Да. И как раз, когда Россия играла с Хорватией в четвертьфинале, у нас была свадьба. Я помню, там батя на этой свадьбе просто вот все 6 часов сидел с таким каменным лицом, и на первом танце как раз начался матч, забил, по-моему, Черышев гол. Батя просто таким счастливым не был никогда.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
9: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье в 14:00. Встречаемся в Tenet Uni. Уникум на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
10: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
11: Рассрочка 0%. До 2028 года.
12: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто подводит итоги этой трудовой недели вместе с пилотом. С вами в эфире тоже, знаете ли, понемногу собирающийся на выходные вечерний навигатор. Но, естественно, мы вас не оставим без интересного факта. У нас сегодня новость обсуждалась касательно батончиков из насекомых. Но на самом деле тема не совсем свежая, потому что, оказывается, до начала 20 века французы активно ели майских жуков. Причем даже были рецепты, такие как рецепт супа из них. Там говорят, что нужно фунт жуков поджарить без крыльев и ножек, а затем сварить в курином бульоне, добавить немного телячьей печени и подавать с зеленым луком на тосте. Вот вопрос, который у меня возникает. Если у вас есть телячья печень?
1: Зачем вообще в этом уравнении?
0: Есть ли необходимость? Но зато это, мне кажется, отличный лайфхак, потому что сейчас же принято считать, что французская кухня это высоко и утонченно.
1: Ну да.
0: И вот вы зовете к себе девушку, говорите: сегодня вечером я приготовлю тебе восхитительное блюдо французской кухни. Делайте этот прекрасный супчик. И хорошо, что есть много приложений для знакомств, но в следующий день понадобится, конечно. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до понедельника, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
1: Вы

0: для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. В Екатеринбурге в преддверии выходных был снят особый противопожарный режим, который действовал с 15 апреля. Пожарная обстановка стабилизировалась, погода способствует снижению класса пожарной опасности, пишет издание «Новый день». Так снят запрет на посещение лесов и торфяников и использование открытого огня и мангалов. Однако горожане все еще обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить открытый огонь на природе, бросать окурки или спички в траву и валежник, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. Также особый противопожарный режим с 19 июня сегодняшнего дня отменен по всей Свердловской области. В Екатеринбурге в субботу, 20 июня, временно изменят несколько автобусных маршрутов из-за полумарафона «Серые ночи». Он впервые пройдет в столице Урала, пишет Я-1, ссылаясь на пресс-службу горадминистрации. Так, автобус номер 44 завтра с 10 утра и до 10 вечера будет ходить без заезда микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт. 56-й автобус не будет заезжать на бульвар Экспо и на улицу Универсиады с 10 утра субботы до 22:30. Автобус номер 65 и 66 также изменит маршруты. Сегодня до конца дня на Среднем Урале в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом, местами крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупредили в Министерстве общественной безопасности. До 21 июня, воскресенье, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Между тем, завтра по области потеплеет до плюс 30 местами, сохранятся дожди. Но в Екатеринбурге Уралгидромет обещает в субботу пляжный день без существенных осадков и до плюс 28 градусов. В воскресенье и в понедельник, 21 и 22 июня, и в Екатеринбурге вновь ожидаются дожди, пишет «Комсомольская правда». Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванных крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал Zoe Report. Так, осветление прядей в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
8: В субботу на этой неделе будет возможность мощно прогреться на солнце. Температура воздуха днем достигнет плюс 26, утром плюс 20, вечером плюс 23. Ветер обещает южный, слабый, 2-3 метра в секунду. Ожидается малооблачное небо, при этом совсем без дождя.
0: Я, конечно, люблю лето, но и в то же время мой организм не любит жару. Я чувствую, что постепенно, несмотря на то, что я мужчина, я превращусь в эту женщину в сарафане с шляпой с очень длинными полями, которая стоит и пластиковым вентилятором обдувается и говорит «Ой!» иногда она, в очереди.
8: Она шарит, как в эту погоду нужно ходить.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Вы
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте reginas-havail.ru.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
8: О, только не китаец. Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantics ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantics ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. На радио.

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
7: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
9: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в «Прайм-сервис». Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. «Прайм-сервис». Сайт prime196.ru.
11: Сделай каждый день особенным с «Хавейл H3». Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в Регина с Хавейл Про на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Хавейл H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
12: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
13: Ну как?
14: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
14: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
13: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
16: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
17: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
8: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
9: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-56.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Мы готовы.
14: Можно начинать.
15: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
16: Привет! Здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Как хорошо, что мы снова вместе. В эфире «Радио Пилот». Начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу делает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю специально приглашенных супергероев. Но сначала передаю вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам набирайте 310-10-10. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Сейчас будет очень хорошо. Да почему будет? Уже сейчас. Да. Со мной в студии человек, с которым мы встречались раньше здесь регулярно. Ну, прошло, наверное, 10 лет с момента нашей последней встречи, а может и больше. С нами основатель лейбла Paradigm Records Артем Артега.
17: Добрый вечер, дорогие друзья. Дима, привет.
16: Привет, Артем.
17: Я очень рад здесь быть, да, очень рад тебя видеть.
16: Очень давно не виделись, не слышались.
17: Да.
16: И песня началась, да? Хорошо.
17: Очень приятное ощущение, на самом деле. Очень классно, мне очень нравится.
16: Артем в компании хороших диск-жокеев и продюсеров. Представь, пожалуйста, гостей, Артем.
17: Это два родных брата из Москвы. Павел и Михаил Новиковы, известные в творческой музыкальной сфере как «Север». Проект «Север» — это же одноименный музыкальный лейбл и одноименный коллектив. Очень талантливые ребята. Сейчас их треки разрывают всякие диджеи на фестивалях, играют на мировых и так далее.
16: Павел, Михаил, добрый вечер.
18: Всем привет.
19: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Всем привет.
16: Добро пожаловать в эфир «Радио Пилот». Вы пришли с музыкой, с миксом, который уже звучит. Может, несколько слов про музыку?
19: Ну, у нас, поскольку не большой тайм-слот, поэтому мы сделали компиляцию, чтобы максимально показать как раз многообразие творчества под эгидой «Севера». Здесь микс, который собран из трех наших композиций, включая эксклюзивочку, которую еще никто не слышал. Композиция следующая будет, которая выйдет на рекорд-лейбле «Ради мира и любви» этим летом. А остальные релизы — это релизы лейбла «Север», уже хорошо известные хиты прошлых лет, и релизы также не только нашего проекта, и артистов нашего лейбла, и музыкантов из разных городов России.
16: Спасибо. Четко, все очень четко.
17: Да, да, он умеет четко раскладывать все.
16: Артем, поздравляю тебя с 11-летием лейбла Paradigm Records.
17: Спасибо, Дим, спасибо, спасибо.
16: Может, какую-то официальную речь поздравительную произнести в твой адрес, или, может быть, ты произнесешь в адрес нашей аудитории?
17: Я бы хотел сказать, что Paradigm начался с Екатеринбурга. первым артистом, один из первых артистов был Энди, Андрей, Даня Нилетто. И мне приятно, что мы снова возвращаемся на радиопилот, на самом деле. Mm-hmm. Потому что здесь были первые эфиры в Екатеринбурге на радиопилот. И вот в Екатеринбурге мы решили 20 июня провести в честь 11-летия наше мероприятие большое. Вечерний концерт плюс шоу-кейс, вечеринка ночная. Собственно, почему ребята и прилетели сюда, в Екатеринбург.
16: 20 июня, это завтра?
17: Да, это завтра, в клубе «Центр».
16: Ага. Центр, который Ельцин-центр.
17: Ну, это Бориса Ельцина 3, клуб называется «Центр». Да. То есть, да, в здании, где, да, Ельцин-центр.
16: Вечерний концерт и ночная вечеринка.
17: Да, вечерний концерт, там будут 6 наших артистов выступать, это живой вокал, живая музыка. Затем с 22 стартует ночная программа на 2 танцпола, ночная вечеринка, абсолютно почти все стили музыки, андеграундные, коммерческие и так далее. Вот, и ребята будут на главном танцполе играть у нас.
16: Здорово, информация к сведению принята. Давайте нырять в музыку. Вот в течение ближайших, ну, уже осталось 25 минут, с нами проект «Север Москва». Yeah.

0: правильное написание названия вашего дуэта – «Се двоеточие вер».
1: Да, да, и все капсом обязательно. Как прямо это? Кричать надо «Се вер».
0: Вот почему, почему именно так?
1: Ну, потому что мы проект начали, это новая наша итерация, мы начали относительно недавно, и просто все варианты написания этого слова, они уже были давно заняты. Ага. И товарные знаки, и URL, и профили в соцсетях и так далее, в общем, нам ничего не оставили. Ага. Сейчас можно, знаете, в скобочках приписывать там страну, первые буквы аббревиатуры, кто-то регион свой в скобочках приписывает, да. Потому что, в принципе, никнеймы конечные, их оказалось точно так же мало, как и нот.
0: Ну вот это первый музыкальный пароль, который мы сегодня озвучиваем в эфире. Если вам нравится то, что сейчас звучит в ваших приемниках, набирайте «Се двоеточие вер» большими буквами.

0: на 104.10 FM.
1: Да, это специальный микс, и то волшебство, которое происходит сейчас в эфире, нам дарят участники творческого тандема дуэта «Север». Наши московские гости представляют свою музыку и музыку своего лейбла прямо сейчас на 104.10 FM. Еще раз спасибо за музыку, друзья. Мощно.
2: Что пригласили?
3: Это всегда пожалуйста.
1: Когда творческий тандем существует, занимающийся музыкой, вот так по опыту, мне кажется, что обычно один человек занят в целом написанием музыки, а второй обычно занимается раскруткой, связями с общественностью. Как у вас обстоят дела? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, все начинается сперва с поиска компромиссов, а потом распределение обязанностей.
1: Так.
2: И тогда наступает полная идиллия, и все идет сразу хорошо.
3: Ну, а как у нас?
1: Да, в вашем случае как все происходит?
2: Мы пытаемся все совмещать и работать на студии вместе, и продумывать и маркетинг, и продвижение. То есть, в принципе, можно сказать, что мы полностью участвуем оба во всех процессах. Просто там в процентном соотношении кто-то что-то больше делает. Вот примерно так.
3: А еще же есть и управление лейблом, и еще организация вечеринок,
1: да,
3: и съемки для промо-канала, и много других около музыкальных проектов, и Музпродблог на канале YouTube «Время знаний», друзья, если помните этот голос, вот это тоже мы.
1: Ага. И все это вы делаете вместе?
3: Ну, почти все, да, просто в разных пропорциях.
1: Вы занимаетесь только музыкой, правильно?
2: Ну, лично я, да.
1: То есть это не хобби?
3: А у меня много темок на стороне.
1: Ага, ясно.
3: Да нет, на самом деле, и хай-фай бизнесом это все тоже около музыкальное. Поэтому, в принципе, вся наша жизнь связана с музыкой. Но сегодня мы проект «Север», поэтому предлагаю ее обсуждать.
1: Хорошо, ладно. Если вас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, вдохновляет музыка, звучащая сегодня в эфире, приглашаю вас на завтрашнюю вечеринку с участием наших московских супергероев в клубе «Центр». 11-летие лейбла «Парадигм». Основатель лейбла Артем сейчас вот снова подбегает к микрофону.
4: Всем добрый вечер, друзья, екатеринбуржцы, екатеринбурженки.
1: 11 лет лейблу.
4: Да, представляешь?
1: Целая история.
4: Да, и мы не заканчиваем, мы только растем, слава богу.
1: Ты выпускаешь их треки, «Север»?
4: Ну, мы один пока что релиз выпустили, их давно ремикс ребята сделали. А
2: еще с прежнего проекта.
4: Да, у них свой лейбл, они двигаются в своем жанре. Вот, поэтому мы с ним это отдельно обсудим.
3: Не, ну, на мероприятиях она может коррелировать, да, но когда пишешь музыку, у каждого свое видение, и не всегда ты пересекаешься, хотя можно дружить и встречаться на одних мероприятиях, да. Но не обязательно друг друга издавать при этом.
1: Ну, хочется поспрашивать вас еще о чем-нибудь интересном, раз уж вы у нас из Москвы, так сказать, московские звезды, может, какая-то московская информация прозвучит, какие-то клубы, ивенты, события, в которых, ну, вот, кто-то поедет в Москву, прилетит, где нужно обязательно оказаться. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, я бы порекомендовал сходить в «Зорьку». Это терраса на Воробьевых горах с видом на всю Москву. В Инстаграме сейчас это запретно.
1: Да.
2: Много рилсиков на эту тему с «Зорькой». Очень хорошо набирает обороты уже третий год.
3: Третий сезон, да.
2: Да. В общем, я прям очень рекомендую туда сходить.
3: Там, ну, прошлого года там периодически выступаем, и нам очень нравится. Это всегда незабываемая атмосфера, очень классное мероприятие.
1: Ясно. Еще один музыкальный пароль. «Зорька». Ну и мы выходим на финишную прямую, что ли, вашего микса. Можно представить этот трек, например?
3: Ну вот как раз играет сейчас наша композиция «UR», которая всемирную известность получила. Ну, Паш, нужно скажи, наверное, про тот эпизод. Ты над этим треком потел гораздо больше, чем все остальные в этой студии.
2: Да, мы его делали в коллаборации с Папаго, тоже нашим артистом. Вот. И трек, на самом деле, супер спонтанно у нас получился после нашей вечеринки в клубе «Треп». Мы на следующий день просто сели с мыслью, что надо сделать клубный трек. И он у нас получился просто за один присест, и буквально через две недели уже его играли Kaino Music на Тулуме, на замне фестиваля, и с этого у нас просто понеслось, и за год его сыграли абсолютно все наши любимые диджеи, на которых мы пытаемся равняться. Ну, вот мы получили очень-очень большую поддержку с этим треком.
3: Ну, композиция полтора года, вот вчера, до прошлых выходных он играл на большой вечеринке с Black Coffee, тоже опять там десятки тысяч человек.
4: Вчера этот трек я играл в ванной.
3: Да, кстати, я хотел сказать, что если вы хотите идентифицировать голос этого человека, который с вами разговаривает, Артем Артега, и вы видели веселого человека в ванной, который разъезжает по городу в безумной ванной, вот это, то это вот он как раз сейчас с вами разговаривает.
4: В метро, кстати, Дима, я спускался в метро, играл в метро в вагоне. Да, потом на плотинке, потом в ванной мы играли, и сегодня в ванной играли этот трек.
1: Тебя просто пустили в метро, да, играть?
4: Просто, да, я зашел сам и играл.
3: Я предлагаю проболтать вообще весь трек до конца, чтобы у людей был стимул прийти на вечеринку и услышать его в клубе на большом звуке.
1: Не, ну давайте самый главный ваш трек все-таки послушаем, да? Специальный микс, радиопилот, дуэт «Север».

0: Может, по плану у нас еще сыграть где-то 5 новых треков, которые еще никто не слышал.
1: Да, завтра будет ночь эксклюзивов.
0: Интересно.
1: Ночь эксклюзивов.
2: Завтра вечерний концерт с 19.00. Артисты будут петь наши. Потом с 22 ночная вечеринка на два танцпола. Разные стили музыки. Ребята хедлайнеры. Сейчас еще модбит в эфир. Ребята подключатся. Билеты есть на сайте pmd26.ru или просто в поисковике «Showcase Paradigm» можно набрать в любом, и вылезут ссылочки.
3: Это Артем Ортега подключился, основатель Paradigm Records. Лейбл отмечает свое 11-летие. Завтра в клубе «Центр». Приходите, и будем вместе на этом танцполе.
1: Музыкальный спонсор проект «Север».
3: Да. «Север», спасибо за участие в специальном миксе на радио «Пилот».
1: Вам огромное спасибо
3: вам
1: за приглашение.
3: Спасибо. Порадовали.
1: Мне с большим удовольствием.
3: Друзья, сейчас ненадолго прервемся, буквально на 2 минуты, и скоро продолжим. Специальный микс «Радио «Пилот».
4: Реклама.
5: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
6: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: «Lucky Motors».
8: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
9: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
8: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
9: Выбирайте планировку на сайте
8: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
10: Искали красивый, надежный авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
4: Отдельное приветствие и спасибо тем, кто не выключил свой приемник во время рекламы. Значит, вам действительно нравится специальный микс на радио «Пилот». Стереоэффектное радиошоу продолжает делать ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Сегодня «Парадигм Рекордс» представляет гостей, выступающих в эфире. Основатель лейбла «Парадигм» Артем.
5: Добрый вечер еще раз, друзья.
4: Привет.
5: Привет, привет, Дима.
4: Представь, пожалуйста, следующих гостей.
5: Следующие гости – талантливейшие продюсеры, мужчины-красавцы – из города Челябинск, Михаил и Иван, проект ModBeat. У них есть еще альтер-эго известное, Atmos DJs.
6: Ну, Atmos DJs. Всем привет.
5: Всем привет.
6: Ну, Atmos DJs — это мой другой проект.
5: Да, извиняюсь.
6: Ну, спасибо.
5: Ну да, ребята талантливые, приехали, тоже будут играть у нас завтра на ивенте в клубе «Центр», да.
4: ModBeat, добро пожаловать в эфир. Вас очень любят в Екатеринбурге, я точно это знаю. Ну вот нескольких,
5: это знаем.
4: Нескольких прямо мощных фанатов ваших знаю.
6: Супер.
4: Спасибо за вашу музыку. У вас инди-дэнс скорее, да, звучание такое?
6: Инди-дэнс, хаус, тэч-хаус, такое все в смеси.
4: Чем вы порадуете нас сегодня на радио?
6: Значит, у нас подготовлено два анрелиза своих, и еще есть анрелизы других артистов. Вот. Ну и, в принципе, наши любимые треки, которые мы будем также завтра играть.
4: Анрелизы — это еще не выпущенные треки, уникальный контент, который до этого никто нигде никогда не слышал, да?
6: Да, они у нас подписаны, но еще не вышли.
4: Угу. Ясно. Презентация треков состоится в эфире сегодня, да?
7: И завтра,
6: да,
7: тоже.
6: Это и завтра.
4: Да. Артем, спасибо за этих гостей.
5: Да, Дима, всегда пожалуйста, еще приведу.
4: Они одни из хедлайнеров завтрашнего празднования. 11 лет «Парадигм Рекордс» в клубе «Центр».

0: завтра.
1: Е-бой.
0: Давайте нырять в музыку в специальном миксе на радио «Пилот». С нами дуэт «Модбит». Да. You know what happened?

0: Деловая колбаска. Деловая колбаска. Почему-то это словосочетание пришло на ум под вашу музыку. Очень такая деловая.
1: Мы деловые. Клябинска.
2: Как колбаски.
0: Как правильно танцевать под вашу музыку, не подскажете?
1: Завтра приходите, покажем.
0: Ладно.
2: Гельсен-центр.
0: Ну, может, все-таки намекнете, кто-то потренируется, может, дома сегодня. Как правильно это делать?
2: Вот так, левый, правый, оп-оп, левый, правый, оп-оп.
0: Наблюдать за этим вы можете на pilot.fm.ru. Мы ведем прямую трансляцию. Класс. Представьте, пожалуйста, следующий трек.
2: Но так, это Unrelease.
0: Кто-то там сердится, сердится кто-то, да?
2: Значит, это проект Баскинга. Вот. Выйдет, по-моему, у Хагеля. Да, если не ошибаюсь?
0: Спасибо, исчерпывающая информация.

0: кто-то ругается из-за того, что технотроник играет, да? Такая музычка. Прикольно. Шуточный трек в специальном миксе на радио Пилот. Mod Beat. Сразу слышно. Из Челябинска, товарищи, не ошибем. А как у вас организован творческий процесс? Один пишет музыку, другой со всеми договаривается? Или как-то по-другому?
1: Почти так.
2: Почти, да. Ну, да, большинство, получается, я пишу больше продакшеном музыкальным, занимаюсь, показываю какие-то идеи Ване, он там говорит, нравится, не нравится. Это выкидываем, это продолжаем. Ну, то есть вторая голова, она всегда нужна. И здесь как бы как раз это тот момент, когда без второй головы, скорее всего, я помог запутаться, затянуться, ну вот.
0: Да.
2: То есть, да, поэтому вот. И там остальными, там, ты как-то говоришь, рекламными делами всеми, да, вот Ваня все берет на себя.
1: Все.
0: Ясно. Сколько времени ты проводишь в студии?
2: 12 часов в день.
0: Ежедневно, все ежедневно. Время там?
2: Все время, да.
0: Мощно. То есть, а если нет вдохновения, там, типа, все равно что-то делаю, да?
2: Ну, послушай, последнее время оно есть каждый день. Почему-то, да. А когда вот раньше, помню, было прям трудно поймать вдохновение, но если ты его ловишь, ты прям отключаешь телефон, закрываешь дверь и просто никого, ну, начинаешь работать. Потому что это единственный момент, когда такой вот редкость такой, что-то поймать интересное. Вот оно, и ты начинаешь его прорабатывать, все. Исчезаешь прям полностью от всех.
0: Но когда ощущаешь себя востребованным, когда ощущаешь отдачу, да, от творчества, тогда и вдохновение, собственно, приумножается, да, наверное?
2: Да, да, да. Когда на волне, то тем более.
0: Еще, еще. А потом начинают лейблы еще наяривать. Давай еще трек, да?
2: Да не только, еще или артисты там смс-ки просят. Порой на всех времени даже не хватает.
0: Гоняете по всей стране с музыкой?
1: Не по всей стране, гоняем. Uh-huh. Это лето у нас. Это лето у нас расписано. Хорошо.
0: Может быть, расскажешь о каком-нибудь событии, ну, типа, самое крутое мероприятие, в котором вам довелось принять участие.
2: Это сложный вопрос, да. Их много было.
1: Это будет завтра. У них не было еще завтра, 20 июня, да, завтра крутое будет.
2: Завтра крутое, да, да, да.
0: Организатор завтрашней вечеринки Артем Артега подбежал к микрофону.
1: Да, привет. Еще раз всем добрый вечер. Надо пиарить наш ивент.
0: Давай.
1: Завтра, да, ребята будут играть. Вот Mod Beat ребята будут играть на главном танцполе Север, которые были только что в эфире. Плюс ранее до вечеринки мы делаем специальный вечерний концерт, чтобы люди пришли, которые, например, там, ну, не хотят каким-то мужчинам, да, ночью тусить. Вот они могут прийти на концерт, послушать и дальше принять решение, остаться или нет. Конечно же, остаться. С 22 начинаем вечеринка на два танцпола.
0: Ну, вот это слово концерт меня интригует. Что за концерт?
1: Шесть артистов с разных городов. Там из Екатеринбурга два артиста, по-моему, у нас. Остальные все там, кто с Новосиба, с Москвы, с других городов прилетают. Релизы, ну, мы издаем их музыку. Это авторы, исполнители. Они будут петь вживую свои песни. Каждая по три песни. То есть мы представляем тем самым артистов, которых мы выпускаем публике. Которую мы собираем завтра. Вот. Все ребята очень талантливые, самобытные, классные песни, очень крутые. Вот, поэтому рекомендую прийти.
0: Ну вот со словом концерт все равно ассоциация. Зрительный зал, все сидят.
1: Ну это клубный концерт. Клубный, это клубный концерт. Концерт. То есть будут артисты там, кто-то с гитаристом выступает, кто-то просто под минус, кто-то с там кино, например, Лика, она выступает с гитаристом и с перкуссионистом, например, то есть такого формата. Поэтому, да, это клубный концерт, будут сидячие места, но они уже проданы, а остались танцпольные места стоячие. Вот.
0: Ну, в общем, завтра хорошее мероприятие.
1: Завтра
0: намечается.
1: Очень хорошее, да, да. И мы, ты знаешь, мы всегда топим за то, чтобы артисты пели авторский материал. То есть есть просто музыкальный у нас рынок, да, так скажем, и очень много людей идут в кавера. Понятно почему, потому что это проще, не надо ничего сочинять и так далее.
0: Ну, конечно,
1: ты работаешь, у тебя есть заказы. А мы всегда топили и топим за авторский материал. Это сложнее путь, но зато он, как бы, на мой взгляд, выигрышнее в долгую. Вот. Такая движуха.
0: Я уже пританцовываю, а вы... Слушатели,
2: очень-очень.
0: Наши слушатели и слушательницы тоже, наверное, двигаются сейчас вокруг да около радиоприемника. Да. Привет всем-всем правильно настроенным. Еще 10 минут с нами в специальном миксе на радио Пилот наши челябинские друзья.

0: Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, давайте поздравим лейбл Paradigm Records с 11-летием. Артем, большое тебе спасибо и за твою деятельность.
1: Спасибо, Дима.
0: И за гостей, которых ты сегодня привел к нам в студию. Помните, первые полчаса с нами были Север из Москвы, а это Модбит из Челябинска. Молодцы. Все ребята молодцы. Вдохновили прямо. Здорово.
2: Так, это у нас еще один новый трек. Unreleased. Совместный трек с Алекс Меркушем. Называется Future.
1: Вот. Завтра тоже сыграете, да? Выйдет на лейбле Bunny Tiger.
0: Ну, давайте финальную вдохновляющую речь от каждого прошу.
2: Друзья, спасибо, что были с нами. Надеемся, этот микс стал хорошим саундтреком вашего вечера. Увидимся на танцполах. Услышимся в новых эфирах.
0: Ура!
1: Друзья, всем спасибо. Увидимся завтра. Все наши фанаты. Мы вас ждем.
3: Да, 20 июня, клуб «Центр», Борис Эльсон 3. Билеты на сайте pmd26.ru.
0: Артем, ну теперь мы опять 10 лет не увидимся, и через 10 лет опять встретимся.
3: Я надеюсь, что мы будем чаще встречаться. Приходи завтра к нам на концерт.
0: Приду, и ты приходи сюда на радио.
3: Отлично, спасибо.
0: Здорово, до новых встреч в эфире. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, специальный микс продолжается. В следующем часе жду еще гостей. Готовьтесь, я тоже готовлюсь. И всем участникам этого часа большое спасибо. Было здорово, душевно. Классный эфир. Да. Спасибо. До новых встреч, ура.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
2: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Мы готовы.
11: Можно начинать.
12: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.5 FM.

0: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Вместе со мной здесь в студии хорошие диск-жокей. Я их сейчас представлю вам. Но сначала привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО DRL Group, транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам звоните по знакомому номеру 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку специального микса. Да. Вместе со мной здесь в студии диджеи, которых я часто встречаю в любимом клубе Central Point на Малышева 36. Эти ребята сейчас будут играть для вас джем-сет. С нами Влад Ерохин. Влад, привет. Вот микрофон, вот в него поближе.
1: Всем привет.
0: Привет. И с нами Яни Хайдар. Hello.
2: Да, привет всем, Екатеринбург. Добрый вечер.
0: Вот тебя хорошо слышно.
2: Да.
0: Напомните, пожалуйста, гордое имя вашей промо-команды.
2: Так, мы называемся Subsonic. Для кого-то имя новое, для кого-то нет. То есть ранее мы назывались Ural Techno Music. Но дабы не зажиматься в рамках технаря одного, решили такой ребрендинг провести для того, чтобы уже показывать другие жанры, другие стили и давать энергию.
0: Subsonic. Играют, организовывают вечеринки. Ближайшие мероприятия завтра в клубе Central Point. Расскажите, пожалуйста.
2: Кот лета, да. Завтра вечеринка у нас, кот лета в стенах клуба. Сегодня у нас наши бойцы продолжают шуметь на улице, веселить народ, прохожих и так далее. Вот, мы с Владом, соответственно, уже отыграли, отработали свою долю успеха, поймали. Вот теперь мы у Димы в гостях. Вот, еще раз добрый вечер. Вот, и завтра, получается, в стенах клуба состоится вечеринка, тоже разноформатная. Участники все те же самые. То есть мы с Владом, Джонни наш викинг, техно-викинг, Джонни Квант.
0: Да.
2: Сашка R32. Угу. R23, прошу прощения. Вот. Алиса, наша свежая кровь. И Саня Брум, Аксель, которым мы были на эфире в прошлый раз.
0: Вот, да. Это хорошие диджеи. Они организовывают хорошие мероприятия в хорошем клубе. Сегодня в ночь музыки у Central Point, прямо вот там на Малышева 36 играете, да?
2: Да, прямо на улице, да.
0: Нормально?
2: С машины раздаем, да, прикольно. Ну, по-разному, конечно, народ реагирует, но в целом очень позитивно все и весело. Без каких-либо стычек и так далее.
0: Надо будет зайти послушать, может, всплеснуть немножко. Чем мы порадуем наших слушателей сегодня в специальном миксе? Влад, давай твой комментарий. Вот как можно ближе микрофон, пожалуйста.
1: Сегодня будет минимал, хаос, даб, техно. Немножечко техно жесткого не будет. Uh-huh. Создавали такой более минималистичный интеллектуальную музыку. Хаос. Я еще раз говорю. Ну, на это все.
0: Специальный микс. Радио Пилот. Subsonic представляет. Влад Ерохин
2: и Яни Хайдар.
0: Back to back. В прямом эфире. Прямая трансляция на pilotfm.ru. Есть кнопка «Камера туда», вот эта камера сюда. Спасибо за внимание. Полетели. Полетели.

как самочувствие аудитории? Все хорошо? У нас тоже все в порядке. Привет вам из нашей студии в центре города. Вечер перед ночью музыки. Весь город на улице. Ну, может быть, вы передвигаетесь сейчас с площадки на площадку или куда-то по таким важным...

клубе они играют музыку пожестче, скажем так. Но сегодня для радио вот оформили вот такое летнее звучание, за что им большое спасибо. Наблюдать за ними, улыбающимися по самые наушники, вы можете на нашем сайте pilotfm.ru. Идет прямая трансляция. Да. Ребята организовали мероприятие, которое завтра состоится в любимом клубе Central Point на Малышева 36.

называется «Код лета». Все участники команды «Subsonic» будут играть живьем в клубе «Central Point» на Малышева 36. И сегодня в «Ночь музыки» пространство перед клубом озвучивается силами диджеев-резидентов и друзей «Central Point». Привет вам, где бы вы ни находились и чем бы ни занимались прямо сейчас. Делайте это ритмично под супер темы в нашем эфире. Это специальный микс «Радио Пилот». Влад Ерохин, Яни Хайдар, Джемсет. Прямо сейчас для вас. Хорошего вечера, друзья.

0: Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.4 FM.
1: Чувство полета и полет чувства доступны всем на 104.4 FM в специальном миксе. Эту красоту творят в прямом эфире хорошие диджеи Влад Ерохин и Яни Хайдар, мои друзья из Central Point Club. Спасибо за музыку, ребята.
2: Всегда пожалуйста.
3: Всегда пожалуйста.
1: Завтрашняя ваша вечеринка «Код лета» подразумевает музыку пожестче, побыстрее, наверное, да?
2: Тут будет, на самом деле, скажем так, сборная солянка. Почему? Потому что так как мы не хотим ограничивать себя в рамках одной техномузыки, то есть тут будет разноплановая история. То есть я думаю, что и даб-техно мы услышим, тэч-хаус, возможно, даунтемповское что-то, вот звучание в начале вечера. Ну, будем смотреть, отталкиваться опять от наполняемости клуба и уже подстраиваться под людей и давать им тот заряд энергии, которого они, собственно, ждут, зачем мы пришли.
1: Да.
2: Поэтому все по ходу. Тут, я думаю, что большинство, ну, я думаю, что ребята меня поддержат, что это экспромт будет по большей части. Угу. Вот. Потому что вечеринка первая, она как бы пробная, вот, и оттуда уже и будем делать выводы, как оно все дальше у нас будет.
1: А, кстати, сегодня в Central Point Drum and Bass.
2: Да, кстати, для всех любителей ломаных ритмов и у кого нет планов на вечер, welcome, пожалуйста, Малышева 36. Сегодня приезжает Place to Be. Если кто не знает, это половинка дуэта Teddy Killers. Такие ребята очень самобытные, с разноплановой тоже музыкой. Также с поддержкой наших локальных местных диджеев. Это и Машу Полин, наверное, мы все знаем, ведь раньше. Да, да. Горький, Руст, Сабнок и КЛС. Это вот локальная поддержка будет наших местных. Вот. А касаемо Place to Be, ну, сейчас его имя — это синоним безупречного саунд-дизайна и бескомпромиссной мощи. А каждое его выступление задает очень высокую планку качества для всей индустрии в целом.
1: Если вы любите drum and bass, приглашаем вас сегодня ночью в Central Point на Малышева 36. Будет вот так, как мы любим.
2: Да-да.
1: Под хорошую музыку время летит незаметно, и остается всего лишь 13 минут эфирного времени для этих хороших диджеев. Не будем заговаривать эти минуты, давайте наслаждаться музыкой. В специальном миксе на Радио Пилот. Наши друзья из Central Point Club на Малышева 36. Влад Ерохин и Яни Хайдар играют back-to-back, что называется. Спина к спине. Бок-ту-бок, пожалуй, так четче. Прямая трансляция на pilotfm.ru. Приятного прослушивания, друзья.

0: свое выступление в специальном миксе на радио «Пилот» завершает делегация из клуба Central Point на Малышева 36. Хорошие диджеи из команды Subsonic поиграли живьем для нас. Влад Ерохин и Яни Хайдар. Спасибо за музыку, ребята.
1: Спасибо, ребят, кто был с нами в эфире. Кому понравилось, и, мы уже все сказали выше, но нам несложно повторить. Завтра состоится вечеринка «Котлета». Котлета, да, все верно, вы не ослышались. По адресу Малышева 36 ждем вас и рады вас видеть в стенах клуба. Приходите, пообщаемся, познакомимся. Всем рады. Как обычно, как всегда. Вот, ну и хотелось напомнить для тех, кто любит виниловое теплое звучание, напоминаем, что практически каждый день мы собираемся в Central Point с 6 до 10, там, до 11 вечера. Крутим винил, поэтому welcome, всех ждем.
0: Влад Ерохин сейчас в процессе микса. Ну вот он снял наушники, наверное, скажет пару слов в микрофон. Влад, у тебя уникальная возможность сейчас передать привет в чей хочешь адрес. Можешь начать с фразы «дорогие екатеринбуржцы» или что-нибудь еще.
2: Дорогие друзья, наверное, больше.
0: Да.
2: Екатеринбуржцы. Я сам здесь живу, Тагила. Музыкант, диджей. Начал заново писать музыку. Вот, обучаюсь снова этому ремеслу. Очень занятное дело. Я люблю экспериментировать всегда в моем, так сказать, сете, на выступлениях. Играет разная вообще музыка, техно, хаус, минимал, ломаная бочка. Это очень интересно, это очень занимает.

0: вечеринку «Котлета». Будем играть тоже всякую разную музыку. В 6 часов я встаю на бар, потом в 10 часов я встаю на танцпол.
1: Имеется в виду виниловый бар?
0: Да, там. Виниловый бар. Да, да. Также играю на виниле.
1: Ясно.
0: Да, лучше уточнить, что не просто я там на баре стою.
2: Извините, я тут свои 5 копеек ставлю по поводу Нижнего Тагила. Давай анонсируем фильм, который вы сняли про музыкантов Нижнего Тагила, потому что Тагил тоже достаточно индустриальный город. Там у нас очень много и рэперов оттуда, и электронщиков, поэтому, ну, тебе слово.
0: Ваня хорошо подметил. Мы сняли фильм, называется «Музыкальный Тагил». 4 июля в «Самородке» кластер. Будет презентация, соответственно, потом будет в сети. Мы собрали диджеев, музыкантов, также рэперы. Там будут две части. Mm-hmm. Как бы назвали электронное и, по-моему, рэпер. Mm-hmm. Рэперская. Mm-hmm. Так вот. Если хотите приехать в Тагил, пожалуйста, в 4 часа будет сам показ фильма. В 3 часа будет антракт, мы будем выступать. Еще не решили, кто именно будет целый час вас развлекать. А потом электронная сцена пройдет, дальше антракт, будут рэперы читать, и дальше сцена рэпа будет.
1: Еще раз дата?
0: 4 июля, ясно. Суббота.
1: Спасибо. Все в Тагил 4-го. Хорошо.
2: Кластер «Самоцветы».
1: Еще раз спасибо за музыку, друзья. До новых встреч в эфире. Эфир специального микса скоро продолжится.
3: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
4: Реклама.
5: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: 100%. Мы готовы.
11: Можно начинать.
9: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.

0: снова здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добро пожаловать в третью часть специального микса на Радио Пилот. Подожди, у тебя еще не включен микрофон. Я же тут должен сначала спонсора представить. Да. Для начала привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО DRL Group, транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам звоните 310-1010, «Три десятки». Спасибо за поддержку шоу. Сегодня с удовольствием встречаю здесь в студии, принимаю, так сказать, моих друзей, хороших диск-жокеев и продюсеров. С нами Андрей Кондратьев.
1: Привет, друзья! Привет, дорогой Екатеринбург! Рады приветствовать вас в этой прекрасной студии и в программе «Специальный микс».
0: С нами Паша, 2000 миль. Паш, привет!
2: Приветствую, екатеринбуржцы!
0: Класс, мы в эфире! Ура!
1: Сегодня немножко поговорим о музыке, о творчестве, о том, что происходит в этой сфере. Мы записали прекрасные мелодии, на наш взгляд. Стоит их воспринимать как картина художника. Это, можно сказать, наивное творчество, выраженное в звуке и записанное из потока.
0: Это тот самый Андрей Кондратьев, который был участником легендарной драм-н-бейс команды Criminal State. Помните, тогда, когда-то, много лет назад.
1: Теперь у нас с Павлом Худяковым проект под названием... У него прекрасное имя 2000 миль, и у меня
2: Шаттл. Новое имя, да.
0: 2000 миль и...
1: Шаттл, это я.
0: Шаттл, это ты.
1: Мы использовали аналоговые инструменты, синтезаторы, экспериментировали со звуком. Что-то получилось.
2: Что-то такое в стиле даб, техно.
1: Эмбиент и...
2: Скоро услышите.
0: Именно это и будет происходить в прямом эфире специального микса.
1: Так точно. Начинаем мы с моего нового проекта. Называется он «Сон Коперника». Это смесь эмбиента, даб-техно, где-то немножко эйсид-техно. Немножко о нем попозже расскажу.
0: Как мы будем осуществлять вещание сегодня? Вы будете играть вместе, по отдельности?
1: И у нас с Павлом... Много материала.
2: Очень много, да. Андрей начнет, и я потом продолжу дабчиком и всякими разными экспериментальными работами. Электро тоже, наверное, будет у нас там.
1: Наслаждайтесь творчеством, делайте то, что вам нравится, любите друг друга, поддерживайте, объединяйтесь.
2: И слушайте прекрасную музыку на Радио Пилот.
0: Специальный микс. Радио Пилот. С настоящего момента и до полуночи с нами... 2000 миль и Шаттл. Андрей Кондратьев и Павел Худяков. Полетели
2: на Шаттле.

0: Специальный микс. Радиопилот. Волшебный полет на крыльях музыки под музыку крыльев. На 104.10 FM. Сейчас в эфире. Живое выступление. Шаттл и 2000 миль.
1: Проект спонтанно рожденный. И композиция под названием «Космическое приключение». Случайно мы в теплых краях с Павлом встретились, и вот родилось вот такое невероятное.
2: Да, у нас был такой марафон, трековый марафон.
1: А до этого играл проект «Супердаб». Это настоящий регги-даб-музыка, написанная при помощи живых инструментов.
0: Авторская музыка сегодня звучит в специальном миксе на радио «Пилот», что называется, от производителя.
1: Рад, что вы пребываете в хорошем настроении. Продолжайте дарить любовь тем, кто вокруг.
0: Где-то вас сегодня можно послушать на ночи музыки?
2: Да, сегодня нас можно послушать в баре «Опыт». Мы с Андрюхой будем играть 20 в 0, в 0.2, в 0.25 получается.
0: Так в 20, в 0.2 или в 0.22?
2: Перепутали все цифры, говорю.
1: В общем, мы который год подряд ставим сцену за филармонией в парке Вайнера. Собрали всех производителей звука с Урала. Нашли отечественную уральскую саунд-систему. Ее установили. Оказалось, что она лучше, чем зарубежная. Звучит невероятно плотно и живо. Приходите послушать, насладиться звуком.
2: В 2.30 приходите.
1: Корректировочка.
0: Может быть, весь состав участников вашего мероприятия звучит? Или каких-то знаковых исполнителей?
1: Да, каждый по-своему уникален. Сегодня уже прозвучали миксы от Васильчук Селекта, Александр Сорняк, Сорняк Селекта, Френдер. Совсем скоро встанет за проигрыватели Алексей Кетчуп. Все подготовили свои треки, не вышедшие, достали редкие пластинки. Это нужно просто послушать и почувствовать. На площадке царит хорошая атмосфера, чай, музыка, добро.
0: В специальном миксе на радио «Пилот» продолжают представлять свою музыку.

0: Как самочувствие космонавтов? Все хорошо? У нас тоже все в порядке, спасибо.
1: Чего и вам желаем.
0: Мы продолжаем вещать в специальном миксе на 104.10 FM под ваше распрекрасное музыкальное настроение в эту ночь музыки, которая только начинается в лучшем на свете городе. В процессе микса «Шаттл» и «2000 миль». Собственно, «Шаттл» завершает свой получасовой сет, а «2000 миль» собирается начать.
1: Здорово, что вы продолжайте заниматься, чем занимаетесь.

0: что это настоящий путь счастья. Пусть каждый обретет себя в этом.
1: Это «Шаттл» вещает, он же Андрей Кондратьев. Легендарный резидент легендарной команды «Criminal State» когда-то. А сейчас вот, слушайте, ну почти авангардный музыкант, да?
0: Считаю, что каждое музыкальное произведение нужно воспринимать как картину. Кому-то нравится Рембрандт, кому-то Кандинский. Но это вкус, а он разный.
1: Отдельное приветствие тем, кто ощущает резонанс под эту музыку в специальном миксе на радио «Пилот». Ну, настало время им, наверное, поменяться аудио-рокировка сейчас в нашем эфире. Впервые на 104.10 FM сейчас выступит 2000 миль. Нашумевший уже. В лучшем на свете городе и за его пределами. Паша, привет, как самочувствие?
2: Привет-привет. Привет, Екатеринбург. Все отлично, планирую сыграть свои свеженькие треки, написанные в моей студии.

0: Но тем не менее, друзья, представляю вашему вниманию вот этого продюсера 2000 миль. Его мама пишет стихи, он записал ее стихи в ее исполнении и музыкально оформил. Что называется, хороший сын, да?
1: Мама просто отправляла мне голосовые сообщения, и я накидывал музыку прямо с аналоговых синтезаторов, и получались такие интересные треки. Ну и, собственно, вот такое стихотворное техническое музло.
0: Все, вот у тебя 27 минут эфирного времени. Специальный микс «Радиопилот 2000 миль».
1: Спасибо, Дима, что пригласил.
0: Полетели.
1: Полетели.

разбитые окна, гуляет по комнатам ветер, и чайный сервиз, и приборы, и скатерть в пыли. Покинутый город рассвет свой обманчиво встретил, а те, кто в нем жили когда-то, поспешно ушли. Причины блуждают, как тени, одна за другой, и рваные шторы шевелят, и шепчут проклятия. Мне хочется крикнуть, но голоса нет, все впустую. Растрепаны волосы, грязное белое платье. И скрип фонаря с раскрошившимся ржавым плафоном. Молчащее радио сном охлаждает эфир. Безликая рамка.

0: Сейчас прозвучал трек со стихами моей матушки Лены, Лены Гаськовой. Передаю большой привет. Хочу сказать ей, что я очень сильно ее люблю. И чтобы она продолжала делать прекрасные стихи, вдохновляла меня.
1: Это «2000 миль» играет и вещает в специальном миксе на радио Пилот.
0: Спасибо.

0: так как не накануне ночи музыки, вот так экспериментировать в прямом эфире, как когда-то. Возможно, это еще когда-то будет происходить в будущем. Но сейчас в настоящем моменте, в этом эксперименте, согласитесь, очень хорошо, да. Привет тем, кто ощущает резонанс с мелодиями и ритмами специального микса прямо сейчас. В течение этого часа для нас играли свою музыку 2000 миль и шаттл. Павел Худяков и Андрей Кондратьев.
1: Йо-йо, спасибо. Также приняли участие Кунд, Александр Васильев, Радик Раджа, Маугли Дред и многие другие наши друзья.
2: А сейчас я сыграю трек под названием «Всегда». Следующий трек как раз будет в тему.
0: Ну, у нас остается 8 минут в эфире. Это, получается, завершающая уже будет композиция, да?
2: Да, следующая композиция будет завершать.
0: Сейчас, может быть, успеем еще пригласить на вашу площадку в Ночь музыки. Давай еще разок.
1: Мы продолжаем организовывать мероприятие. Сегодня оно в парке Вайнера, то, что за филармонией. Бар «Опыт». Хороший звук, хорошая атмосфера. Приходите послушать. До 4 утра будут все. И наши друзья. Теплый горячий чай вас согреет этой ночью и подарит хорошее настроение.
2: Приходите, друзья. Будем вас ждать.
1: Дарите любовь, поддерживайте друг другу. Распространяйте хорошее настроение.
0: Андрей, Павел, спасибо за участие в специальном миксе. До новых встреч в эфире.
2: До новых встреч, друзья.
1: Ура.
0: Слушатели и слушательницы, вам спасибо за ваше драгоценное внимание. Эфир «Радио Пилот» далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Мы с вами услышимся через неделю в специальном миксе на «Радио Пилот». Пока и хорошей ночи.

камне рождает трепетный огонь, и близости желая, становлюсь податливой, покорной, неизменно, на милость ласки жалобно сдаюсь.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салаватсва.
1: Бонжур.
5: Привет,
6: салют.
7: Привет.
6: Радио.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:38. Доброй ночи.
2: Вечерний драйв на «Радиопилот».

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи.